0: Давай три группы «Доктор Клоун» приглашают.
1: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
0: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
2: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
3: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piekdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.

0: твой рецепт сил от и до.
1: Эрик, ты только послушай. Куриное филе на гриле.
2: О, это уже звучит хорошо.
1: Филе мента жареное.
2: Отлично.
1: И сырники.
2: Так, стоп. Покажи, что ты там нашла.
1: Это в Лидо. У них сейчас много всего с содержанием белка. Смотри, еще тунец под шубой и домашний паштет.
2: Все, поехали. Берем.
0: Вот так и бывает. В магазинах Лидо легко найти вкусные блюда с содержанием белка. На завтрак, обед, ужин и даже для праздника. Лидо. Твой рецепт силы.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: Оу, и уже среда. Ну все, нормально. Я не знаю, что тут будет происходить дальше с погодой. Есть некоторые, конечно же, претензии очень сильные. Некоторые очень сильные. Но ладно, как есть. Май месяц, я думаю, что мы тоже скипнули в плане ожидания какой-то жаркой, какой-то классной. Надеемся теперь на июнь. Все надежды туда. Если там ничего не оправдается, я не знаю, что делать. На нашу сборную тоже как-то странно понадеяться было вчера. Кто был уверен, что они победят? Я не знаю, как так вышло, честно говоря. Мы должны были проходить Австрию. Ребята, все переживания насчет хоккея давайте тоже можем быстренько обсудить. Чтобы вот это все, что вот это обсудить с самого-самого утра. А потом только о хорошем. Впереди ведь так много классного. Сегодня целый день впереди. Очень хороший. Экватор рабочей недели. Половинка рабочей недели позади. Много классной музыки также у нас впереди. Да, доброе утро всем. Поехали.

0: такие яркие, солнечные. Будем противостоять этой погоде. Лока-Лока от города Ирэньер Зонвилл. Дальше это пройдет через 3 минутки. Продолжим.
1: City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
4: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
3: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
5: Да, начинается с правильной остановки.
6: Автостопом.
7: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на Топ-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
5: Начни утро с программой «Автостопом». А обслуживание и заботу о твоем Volkswagen доверь новому сервисному центру «Автобраво Моторс» в Пардаугаве на Карля Умане 96.
6: Автостопом.
7: Включи среду на полную мощность.
8: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
9: No 13. līdz 26. maijam papīra dvieļi Gritte White Rabbit. Viens rullis 2,99 € un grila piedarumiem atlaide līdz 40%.
10: Учиться вперед с невероятной скоростью. Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, а мошенники становятся все хитрее, придумывая новые схемы.
5: Будь на шаг впереди. По вторникам утром, сразу после 8, слушай Топ-радио Morning Show. Код мошенника. Вместе с Элвисом Страсденшем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
10: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нашими партнерами. Банком Luminor и бюро

0: желтый
1: шорт
0: вчера.
1: I want you. Все же только про это и говорят, понимаешь? Все что-то хотят.
0: Да, да.
1: Все что-то хотят от тебя. Все хотят что-то от тебя. Все хотят, просто хотят.
0: Хотят проехать побыстрее, подрезать тебя хотят на дороге. Хотят тебя обогнать неприятно. Поставить свой зад свою машину и газануть перед тобой.
1: Такое часто бывает.
0: Ну, слушай, это тут...
1: Ну, а что делать? Ну, бывает, да.
0: Ну, ты про семью потом. Сейчас говорю, давай, смотри, что хотят наши слушатели и болельщики. Жалко, что проиграли. Ну, это про вчерашнюю игру. У нас четверть команды. Молодые новички. Борис, уже молодцы. Ну, как-то так себе.
1: Нет, ну, слушай,
0: мотивация для сборной. Борис, уже молодцы. Не, ребятки, боритесь, так побеждайте. Пусть тренируются, пусть набираются опыта, пишет наш слушатель. Будем ждать лучших результатов. Скажи, бум, куда мы денемся.
1: Ну, продолжаем это хорошо, болеть. Что пустили молодых талантов.
0: Болеть. Да, ну, да, что вот продолжаем болеть. Опять же, что тут еще? Ждать лучших результатов. Сарауи, Латвия. Да-да-да. Но нам, как болельщикам, ничего больше не остается делать. Что мы тут? Чем мы можем еще помочь сборной? Я могу только вот... Ну, я сына отдал хоккей. И если получится, помогу, может быть, таким образом сборной. Как могу? Все. Что еще мы можем сделать?
1: Что мы еще можем сделать, чтобы помочь сборной?
0: Не знаю.
1: Лучше надо болеть.
0: Ну, ты болей лучше, да. Что-то ты плохо болеешь. Как бы
1: да.
0: Обычно ты хорошо болеешь.
1: Как это?
0: Так.
1: Я, короче, сейчас знаешь, о чем задумалась?
0: Ну, давай.
1: В прошлом году впервые в жизни я психанула. И в июле мы всей семьей уехали в жаркую страну. Потому что лето было невыносимо.
0: Так.
1: Это впервые за все эти годы.
0: Да. Как же ты психанешь?
1: Если в этом году, это будет второй год подряд, когда мне придется летом потратиться на поездку в жаркую страну.
0: Ну, за то, что ты потратишься, мы вообще не переживаем.
1: А я вот переживаю.
0: Ты потратишься, у тебя...
1: Я переживаю очень сильно по этому поводу.
0: Мы тебя тоже понимаем в этом вопросе. Потратиться как
1: бы... Хотя, ты знаешь, мы сравнивали провести хорошо летнюю недельку где-то в Латвии.
0: Ну, ты в Юрмалу сходи, все. Вот нормально. Любой.
1: Зашел, вышел.
0: Вышел, да, и здрасте, привет. Ну, давайте, кто еще знает самые дорогие места? Самые.
1: Кроме Юрмалы?
0: Ну, не знаю. Ну, нехорошо. Зачем прямо в самом? Давайте какую-нибудь там, я не знаю... Как-то, вот как самый дорогой ресторан, который ты посещал. Есть, можем такое?
1: Название же мы не можем говорить.
0: Мы не будем говорить, но нам
1: напишут. Я знаю самый дорогой ресторан, но я туда и не ходила. Но очень хочу. Раньше, слушай, помнишь, раньше был Винсент. Считался, все знали, что это прям самый дорогой.
0: Ну, я не знаю, я слышал,
1: он уже закрылся давным-давно.
0: Что он был? А уже тут дорогой он прям
1: да, был? Он был самый дорогой.
0: Я туда не пошел, поэтому.
1: Там был лучший шеф-повар.
0: А, ну так вот.
1: Там просто вот он считал, знаешь, визитной карточкой прям города.
0: Давайте, да. Куда можно съездить так, чтобы... Ну, это понятно. Куда можно сходить, съездить так, чтобы вообще оставить там все, что у тебя было? Есть у нас такие места?
1: А зачем нам такие места, Андрей? Ты можешь объяснить?
0: Просто так, для статистики. Да, я хочу знать, куда не ходить.

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Ради ситуации на дорогах пробки столицы на Карля Умнягату в сторону Венебасгата уже 10-минутная пробка образовалась. Также небольшое затруднение на Даугавпилс перед Булю, около 10 минут и Булю перед тем же перекрестком, также 10-минутная пробка. Со вчерашнего дня наблюдаем за Юрмалас-Гатва. Там была огромная пробка вчера, сегодня 10 минут уже с утра пораньше. Также движение затруднено на Гранита в сторону Круз. Минимальная пробка, там можно даже не учитывать. А вот на въезде в Ригу со стороны Кекова уже 10-минутная пробка, а также в Валдлауч тоже 10 минут. Рассказываю ситуацию на дорогах с помощью WhatsApp 25037.

Фатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: эфиром. Итак, ребят, всегда, каждый раз мы такие думаем, что чем заняться, и всегда ключевой момент бесплатно. Ну ладно, не всегда. Ну слушайте,
1: теперь мы спросили, давайте нам самые дорогие места.
0: Ну ничего. Это где мы так сказали?
1: В прошлом выходе, ты что, с ума?
0: А, дорогие места мы спросили, я думала, что мы такие пришли, типа, не, пришли такие, типа, в кинотеатр, такие, какие самые дорогие места, давайте, нет, так мы никогда не делали.
1: Ну, интересно было.
0: Было, да.
1: По крайней мере, спросить же, ну, как бы, заходишь такое, ну, что, какие самые дорогие? Ты говоришь, недостаточно дорого, и уходишь.
0: О, вот это было бы классно, конечно. Так, ночь музеев. Ночь музеев в эти выходные, 23-24 мая. Это отличный повод для того, чтобы, во-первых, погулять. Подождите, давайте посмотрим погоду на выходные. Я знаю точно, что в субботу солнечная погода, в воскресенье, по-моему, дожди, скорее всего.
1: Так или... посмотри уже.
0: Ну, я смотрю. Так, да, все, как я и сказала, правильно. Суббота солнечная, воскресенье дождь. Поэтому предлагаю отправиться в субботу. Ну ладно, воскресенье тоже будет нормально. Под зонтиками, кстати, по молодости, я помню, мы гуляли классно. Между прочим, 22-й раз проходит ночь музеев.
1: Так, я правильно понимаю, все музеи бесплатные?
0: Да. Ну, не те, все, я рассказываю. Акции, да. Смотри, Латвийский национальный художественный музей, там начнется все открытие с 6 Супер. Часов вечера до 22.30. Там будут ночные экскурсии с гидом, тоже классно. Итак, художественный музей Ригас Эксченч на Дом Лаукумс 6, там примерно так же до 10 часов вечера.
1: А музей обменников валют?
0: Да, можно посмотреть, что на что можно поменять. Латвийский национальный исторический музей, тоже до 22. Рижский Ригас Пилс, да, тоже до 22. Пожалуйста, Рижский Модер Музейс.
1: Так, и...
0: тоже там, до 22. Причем, и классная программа. Выставка ретро-автомобилей. Ну, такая же,
1: ну,
0: как,
1: что, там,
0: как
1: и есть.
0: Там есть, да. Да. Потом истории рестораторов. Потом детские технические мастер-классы.
1: О,
0: потом демонстрации старых автомобилей.
1: Собрать машину.
0: Потом фотозоны с классическими автомобилями. Пожалуйста. Тоже Латвия Дзельш-Цельш музей. Дзельш-Цельш. С утра еще не получается.
1: Нужно время.
0: Нужно использовать это, да, для скороговорки. Потом музей истории медицины. Вот я тебе скажу так. Угу. Я уже 22 года пытаюсь туда попасть вообще. Но там всегда такие очереди. Надеюсь,
1: такой
0: что...
1: экспонат, как ты, не пускают.
0: Не пускают. Говорят, тебя сразу в колбу эту.
1: Уберите.
0: И будем показывать. Короче, я надеюсь, что кому-то удастся выстоять эту очередь, потому что все говорят, что это очень интересно. Да, очередь огромная. И там, понимаешь, всегда классно, что ты идешь в компанию, и кто-то обязательно теряет сознание. Но это, по крайней мере, у нас так, короче, было. Да.
1: Ну, кайф. Пойти потерять сознание, то, что надо.
0: Да, существует музей профессий. Я даже не знала про такой. Рижский центр Модерна. Потом Латвийский этнографический музей под открытым небом.
1: Прекрасное
0: тоже
1: место.
0: До 22 можно соединить смотр музеем. Если есть терпение,
1: если
0: на две очереди.
1: И возможность до Югла добраться очень быстро.
0: Но они там рядом как раз.
1: Ну, нифига не рядом.
0: Ну,
1: через надо проехать.
0: Ну, ладно. Хорошо.
1: Разбалтывай.
0: В общем, вы понимаете. А также еще с тура мая угловой дом на Бриве, 60-й дом КГБ. Там тоже ночная экскурсия, но главное выйти оттуда.
1: Главное там не потерять сознание.
0: Но не только в Риге проходит ночь музеев также. Елгава, Лепая, в Даугавпилсе, в Кулдыге, в Энспилсе, Добыла, Краслава. Так что находите музей, в который хотели всегда попасть.
1: Специально предупреждаем заранее, чтобы потом не говорили, а что была ночь музеев?
0: А вы ничего не сказали.
1: Мы сказали, все, предупредили.
0: Да.

0: Сетрека с топ-20, это Кайго, Калит и Save My Love. На 8-й строчке она на неделе находится. Если нравится, забывай голосовать. Услышим через пару минут.
1: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
2: Готов отрываться? Взрывайся, качай! Жги! Еще громче! Еще мощнее! Еще энергичнее! The Prodigy

0: Šos alga vafeliņš
1: ar kafiju iet labi viņš
0: O oh, jā
1: Salga vafeliņš
2: Un te jau salga kvadrātiņš
3: Skaršo viņš
2: Jā, kvadrātiņš
3: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi
4: Salga
5: Metalolom stalmiec davai Много денег выручай Металлолом сталмец давай
6: Слушай, что я тебе скажу Освободи двор, тащи свой металлолом Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее Выигрывай 500 евро каждую неделю И главный приз целых 5000 евро Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв Номер разрешения лотереи 8882 До встречи у весов
5: Металлолом сталмец давай
7: В мае в аптеках «Апотека» скидки от 30% на определенный ассортимент солнцезащитной косметики для всей семьи от любимых брендов, таких как «Авене», «Бабе», «Виши», «Ларош-Посе» и других. В хороших руках. «Апотека».
8: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plaukā.

0: как, куда вы приплыли?
1: Так, все, первое уже исследование по поводу ИИ, использование ИИ.
0: Первое, самое первое. Прям не было до этого ни одного. Ну-ка, давай.
1: Ну, сейчас начинают уже исследовать то, как это влияет на людей, потому что они начали это использовать.
0: Прекрасно влияет, они не работают.
1: Да-да-да.
0: Работает ИИ.
1: Эксперименты с участием 1222 человек. Испытуемые решали стандартные задачи для вступительных экзаменов, да?
0: Да.
1: Половина из них занималась тем, что использовала, естественно, чат-боты для решения всех этих задач. После того, как второй группе запретили использовать ИИ, производительность ее участников снизилась максимально. Они стали пропускать задачи в два раза чаще, и меньше людей как бы вообще решают. После чего исследователи вообще взяли все это, проанализировали, и оказалось, что ИИ негативно сказывается на мотивации, на наших желаниях что-то делать самим, и, в принципе, снижает наши когнитивные способности. Даже использование ИИ в течение 10-15 минут в день. То есть, если ты используешь ИИ дольше 15 минут в день, а я уже знаю множество людей, кто использует их вообще круглые сутки.
0: Давай можем маленькую ремарочку сделать.
1: Ну.
0: Круглые сутки, не круглые сутки. Лично я использую и искусственный интеллект больше 15 минут в день, тебе признаюсь честно.
1: Да, я знаю.
0: Но я делаю те вещи, которые, если бы не будь ИИ, я бы никогда в жизни бы не делал. Как теперь с этим быть? Например, вайб-кодинг. Знаешь, что такое?
1: Нет.
0: Все, спасибо, до свидания.
1: Ну, расскажи.
0: Спроси у ИИ.
1: Наша аудитория же знает. Ну.
0: Ну.
1: И что?
0: Я не умею кодировать, а он умеет.
1: Хорошо.
0: А я знаю, что хочу, а он делает все. Я делаю то, что он...
1: А что делает большинство людей?
0: Вот именно, что делает
1: сейчас
0: большинство людей? Ну что?
1: Итак, посчитай, пожалуйста, что я должен сегодня съесть. Количество калорий, вот такое, составь минимум. Итак, и посмотри самые дешевые билеты, какие перелеты, и даже не проверяют. Что мне нужно, если я хочу там в эту страну полететь? Что мне нужно?
0: Какая виза мне нужна? Да не нужна никакая.
1: Я тебе пришлю фотографии своего шкафа, выбери мне, что надеть.
0: Лада шкафа, и я тебе пришлю фотографию своего прыща, посмотри, что это такое. Вот это вот странно.
1: И что мне написать бывшему, чтобы он понял, что он не прав, а я права. И это мы не говорим сейчас про задачи рабочие. А, кстати, по рабочим задачам я заметила, что так как сейчас ты используешь для переписок с англоязычными клиентами ИИ...
0: Да. Я нет, ну да.
1: А я использую.
0: Но.
1: Все супер, ты уверен, классно все написано, ты выбираешь определенный стиль и так далее. Я уже понимаю, что я ничего не могу написать. Я понимаю, что мне нужно реально просто брать и читать уже книгу на английском, потому что я просто забываю язык.
0: Ну ясно. Честно, я тебе скажу, я бы тоже так делал, наверное, но мне лень. Мне лень это идти писать по-русски, чтобы он мне перевел на английский.
1: Да.
0: Потом я перевод, я же душнила, я же проверю этот перевод.
1: Да.
0: Я его еще откорректирую, как мне надо, чтобы было, как будто это я сказал.
1: Нет, конечно,
0: чтобы не было видно, что это искусственный интеллект.
1: Но у тебя плохо видишь настроенный чат.
0: Да, мне проще самому написать, да и все, и забыть об этом. Вот так вот, наверное, на английском, если вдруг надо. Да, на латышском тоже, честно говоря. Лень переводить, честно, вот скажу.
1: Ой, нет, я думаю, что...
0: А как поймут, так поймут. Ну, пускай подключает свой ИИ, тот разберется в моем стиле написания.
1: Короче, ребята,
0: тех или иных фраз.
1: Я думаю, что через пару лет это станет серьезной проблемой. И будут у нас вот эти вот какие-то рехабы, и будем лечить людей от того,
0: как
1: чтобы
0: обходиться?
1: Они... Да, без ИИ.
0: Возможно.

0: Лидо. Когда день мчится быстрее тебя, возьми с собой свой рецепт сил от Лидо.
1: С утра тренировка, потом встречи, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lidl. Куриное филе на гриле, филе минтая, сырники и другие продукты из ассортимента Lidl. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом в магазинах Lidl.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева.
2: Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
3: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
4: Оу, yes.
5: Оу, yes. Оу, no.
4: Ну все, была такая песня. Оу, yes. Оу, no. Оу, yes.
5: Да, прям такая?
4: Да.
5: Но мы ее только что придумали.
4: Нет!
5: А потом ты эту песню засунешь в свою рубрику. Как будто бы мы что-то украли. А у нас просто совпал момент, понимаешь?
4: Так, да.
5: Вот так.
4: 20-е число. Если кого интересует именно эта дата, да, то среда на
5: календаре. Слушай, сегодняшняя дата нас всегда интересует, потому что что? Сегодня это лучший день в твоей жизни. Завтра.
4: Ты мотиватором
5: рубила? Никогда не наступит. Вчера уже не имеет значения. Сегодня.
4: Ну, давай расскажем про праздники. Сегодня Международный день пьяницы, Наташа.
5: О, супер.
4: Хотела такой себе праздник?
5: Международный день пьяницы?
4: Профессиональный.
5: Профессиональный? Это те, кто на пособии дольше года? Или как?
4: Всемирный день пчелы, тебя интересует.
5: О, это меня интересует.
4: День рождения джинс. Что-нибудь еще надо тебе?
5: Не хочу теперь, хочу теперь видеть, чтобы вот эту всю инфу засунуть в ИИ, и он нам сделает такую пчелу пьяную в джинсах.
4: Ну, давай.
5: Мы можем?
4: Вот такие мы радиоведущие, да, будем?
5: Давай, засовывай все в ИИ и говори, представь, визуализируй картинку всех этих трех праздников.
4: Не, давай сама. Я уж тут,
5: а мне лень.
4: Ну, вот,
5: даже
4: видишь,
5: это уже делать.
4: Вот такие мы радиоведущие. Не будем ничего придумывать тут сейчас. А то вообразили тут. Сейчас мы тут засунем в ИИ что-то.
5: Потому что визуал не наша часть.
4: Не наш.
5: Страшные, некрасивые радиоведущие, но с веселыми голосами.
4: Это как говорит, знаешь, это, когда говорит, у человека есть теле-тело, это тело, с которым он может сниматься обнаженным.
5: Что?
4: У меня есть радио-тело. Тебя показывают.
5: И что с ним можно делать?
4: Не пока ничего.
5: Лучше ничего.
4: Друзья, доброе утро. Всем до 10 утра вместе с тобой утреннее шоу. А много музыки, как обычно. А что-то обсудим сегодня обязательно. Ну, пообщаемся, конечно. Наш WhatsApp работает. Если что-то хорошее происходит вокруг себя, ты тоже сообщай. 2-5-3-3.
5: Обязательно пиши.

0: Tailing from.
1: Все грешат тем, что иногда залипают на рилсах. Я залип вчера на рилсе, в котором бухгалтеры. Как ты можешь? Возможно ли залипнуть на рилс от бухгалтера? Ну что может быть? Что могут? Какой контент могут бухгалтеры выставлять в соцсети? Короче.
0: Баланс, который офигенно сходится. Я сейчас готова за это платить.
1: Ты права, права. Они нашли причину, необычную причину списания пива. И об этом выставили контент.
0: Ничего себе, это полезно. И как они это объяснили?
1: Они смотрят, значит, у них, ну, смотрят какие-то отчеты там, или да, как это делается, да? Так.
0: А там бокальчик там пива проскочил.
1: Ну, если будет, там несколько бочек, да, и они говорят, куда, и причина, куда они списали, ну, то есть этот магазин или что-то, или бар, списал пиво, это по документам оказалось, что пиво выпили мыши. Тогда они начали, они говорят, так это же не заработает для бухгалтерии, не подходит. Как не подходит? Давайте гуглить. Они включили искусственный интеллект.
0: Да.
1: Исключительно в этих случаях. И начали узнавать, пьют ли пиво мыши.
0: И что, оказывается, пьют?
1: Да.
0: А, супер.
1: Причем их ждут негативные последствия. У них может быть головокружение. Короче, нормальная вечеринка у них может быть, честно говоря.
0: Ну и, все.
1: Которая вредит, и это вредит их здоровью, понимаешь? Тоже
0: понимаю,
1: было написано.
0: Да.
1: Что, понимаю. Но это вредит их здоровью. Так что, если уж говорить об этом, то будем не забывать, что пиво в любом случае вредит здоровью. В данном случае здоровью мышей, которые выпили 3 или сколько, не знаю, в каком количестве. 3 бочки, наверное, литра. Я не знаю, сколько может одна мышь выпить
0: пиво. Да удачи,
1: пиво.
0: Удачи им, пожалуйста, удачи. Потом они будут такие пьяненькие гулять, их котики раз.
1: Так что?
0: И в центре Риги будет меньше мышей.
1: У бухгалтера тоже есть контент. А ты думала, мыши пьют пьющие пиво. Ничего.
2: Топ Мьюзик. Песня из Топ 20. Это Топ 20. Топ Радио. Лидер этой недели. Место номер 1.

0: хит номер один по результатам нашего голосования «Одинокий голубь». Внезапно, согласитесь. А это Lady Gaga и дочь Runaway. А то, что будет скоро в эфире Топ Радио. Классная движуха. Ну а также Дэвид Гетта и Хайпатон «Walked Away». Седьмая строчка нашего топа через 3 минуты.
1: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
2: Среда начинается с правильной остановки.
3: Автостопом.
4: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на Топ-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
2: Начни утро с программой «Автостопом». А обслуживание и заботу о твоем Volkswagen доверь новому сервисному центру «Автобраво Моторс» в Пардаугаве на Карля Улмане 96.
3: Автостопом.
4: Включи среду на полную мощность.
5: Мускашу салга вафелинч.
6: Кофею и отладывинч.
5: Оя.
6: Салга вафелинч.
7: Унтея салга квадратинч.
8: Скашу вафелинч.
9: Квадратинч.
10: Сладкус. Купа рьяуного шоколад с брауни и гарши с квадратинью.
11: У нас в салоне оптики Метрополы люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
12: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на Метрополы Оптика ЛВ.
11: Метрополы. Видеть и увидеть.
13: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā 1 000 000 individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32 600 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
14: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazine LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazine LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
15: Репу гаража LV. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
16: Готов отрываться? Взрывайся, качай! Жги! Еще громче! Еще мощнее! Еще энергичнее! The Pro

радио, ситуация на дорогах и пробки в столице. Ну, полчасовая пробка на Карля Улмане Гатве, становление Мосгатва. Трудно сказать, с чем связано, имейте в виду. От Спицы, двигаясь через, ну, по путепроводу в сторону Островного, займет у вас до получаса. Также движение затруднено на Лейлор-Высоканцем в сторону Вантового моста. Это 20-минутная пробка начинается от Спицы, да, и Вантовый мост. В сторону центра 15-минутное затруднение. Также движение затруднено на Даугавпилс перед Булю. 20 минут потеряешь и 15-минутная пробка на Булю перед перекрестком с Даугавпилс. А на Юрмалас-Гатва сейчас в сторону центра 20-минутная пробка. Там вчера была очень большая. Сегодня 20 минут, но имейте в виду, из Имонта выбираясь в сторону центра. Именно столько добавляйте времени на дорогу. Также движение затруднено на Деглова в сторону Дегловского моста. 5-минутная пробка. Также на Бриба в сторону Воздушного моста перед Густавозом-Галагатва. Там 10-минутная пробка. А Густавозом-Галагатва в сторону Бриба примерно 15 минут. Также на Бриба перед Шмерле 10-минутная пробка сейчас. Движение также затруднено на Круспилс около чуть больше 5 минут, и также 5-минутная пробка на грани. До сторону Круспилс. Небольшое затруднение также на Латгалес перед Южным около 5 минут. Кековская трасса, 20-минутная пробка на въезде в столицу. Также в Алдлауче 20 минут потеряешь и 15-минутная пробка на Елгавской трассе при въезде в Ригу. Рассказываю ситуацию на дорогах с помощью WhatsApp 25037.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Так, я хочу поговорить сегодня про награды. Я помню, что в школе эти почетные грамоты раздавали направо-налево.
1: Да.
0: Дальше вместо прибавки к зарплате тебе, пожалуйста, грамоту на работу.
1: Да, на корпоративе.
0: На корпоративе получите, распишитесь. Грамота лучший сотрудник года, ну и так далее.
1: Ну подожди, это не всегда так.
0: Ну ладно, хорошо.
1: Это бывает иногда такие, допустим, что нам тоже считается и подходит наш интерактив. Например, тебя наградили... Не каким-то заболеванием, нет. Наградили все-таки грамотой за самое частое опоздание. Подборные аплодисменты.
0: Окей, сойдет. В общем, да, все кроме заболеваний, все награды можете перечислять сегодня в нашем интерактиве. Если кто-то хочет похвастаться и такой наградой, то можете такой. Расскажите про какую-нибудь свою награду. За что вот конкретно вот тебя наградили. Может, это было в школе, может, это было недавно на корпорате, может, это было какое-то спортивное крутое достижение. Тоже принимается. Почему? Похвастайтесь тогда, если так. 25037, WhatsApp.
1: Давайте!

0: награды. Награды, которые когда-нибудь ты получил, расскажи.
1: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks. Veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maistro skaņu plašu noskaņas. Meklējiet veikalos. Laima. Laime ir
2: Встречай лето вместе с Юск. Создай настоящий уют в своем саду, на террасе или балконе. У нас есть все. Стильная садовая мебель, шезлонги, навесы, зонты и яркие аксессуары. Скандинавское качество и всегда низкие цены ждут тебя в магазинах Юск и на сайте Юск.ЛВ.
3: Машина нопаркота, стаубремза не новилкта. Koks? Tieši priekšā.
4: Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
5: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piekdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pēc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
6: Новый фреш-бургер от Макдональдс с сочной говядиной или свининой, тающим ломтиком сыра чеддер и салатом в среднем комплекте супер-комбо с любимыми Chicken McNuggets по той же цене 5 евро 30 центов. Не переплачивай, что бы ни случилось. Ты заслуживаешь супер-комбо. Макдональдс.
7: Оптибет! С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии «Оптибет». И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaoi.gov.lv.
8: RD Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.

0: Ну и есть история. Поговорим про награды. Если когда-то тебя чем-то награждали, может быть, это было в школе. Там вот эти почетные грамоты прекрасные. До сих пор некоторые хранят их очень долго. Может быть, у тебя были какие-то другие заслуги, награды. Может, уже вот, да, как наша слушательница говорит. Недавно на работе выиграла конкурс по вязанию среди работников Латвии, Литвы, Эстонии и Финляндии.
1: Такие конкурсы бывают, что вы связали?
0: Ну вот.
1: Свитер? Огромный? Или что? Это должен быть какой-то... Где конкурсная работа?
0: Где? Ну, может, всю одежду всему коллективу.
1: Вот это
0: все
1: да.
0: Все рабочие спецовки, робы и прочее, знаешь, связала. Но удивительно, что в 4 странах люди вязали одновременно.
1: Ого.
0: И что-то важное. Возможно, ваша работа связана с вязанием. Я не знаю. Но если главным приз, внимание, был пряжа для вязания стоимостью 100 евро.
1: 100 евро как будто бы не так много.
0: Как будто бы что, пряжа стоит так дорого?
1: Вот конечно.
0: Я не в курсе был.
1: Да, поверь мне.
0: Кажется, чтобы такой, связала
1: итак,
0: еще
1: я сейчас попрошу связать мне свитер из классной пряжи. Приходишь, и там в итоге ты понимаешь, что ты пряжу покупаешь на 200 евро, и думаешь, ну, наверное, мне не нужен такой.
0: Свитер.
1: Да, еще не факт, что свитер хорошо получится, поэтому нет, спасибо.
0: А что пряжу ты подарили? Подарили бы хлопок, делай из него сама пряжу.
1: Нет, ну так, извините, так не работает.
0: А потом?
1: Наша слушательница связала шар с капюшоном. Это, кстати, сейчас очень стильно, это круто, Наталья.
0: Шар с капюшоном?
1: Да.
0: Это то же самое, что вот эти рубашки с капюшоном, которые в Турции тебе всем выдают туристам, которые ходят потом в них и дико палятся, что они туристы.
1: Ну,
0: кстати, никто из местных так не ходит.
1: Нет, это чуть по-другому выглядит очень стильно. И, кстати,
0: ладно,
1: вот так просто так даже не найти. Я специально искала на просторах интернета, чтобы не вязать как раз-таки, чтобы обойти эту сторону. Очень трудно было.
0: Не найдешь. В 4 странах нет такого, как она связала.
1: Только,
0: видишь?
1: Да, только у нашей слушательницы.
0: Если ты возьмешь пряжу на 100 евро и придешь с главным призом, то, может, тебе такой тоже скажет. Ладно, что ж, спасибо за историю. Если у тебя есть какая-то награда, чем ты хочешь похвастаться, чем ты гордишься, а может быть просто какая-то была шуточная и что-то было, что повеселило тебя в свое время, тебе вот подарили, сказали, молодец, вот тебе награда.
1: Статуэтку
0: забирай.
1: Оскара обязательно у каждого.
0: Фейковую, да, типа эту? Может, кто-то сейчас настоящую нам позвонит? Ну, а у меня настоящий Оскар. Вот так. Здрасте, извините. Доброе утро всем, друзья. Пишите на WhatsApp 25037 свою историю. Мы пока продолжаем с музыкой.

0: точно, марафон же бежали, тоже есть чем гордиться. Награды, награды. Про награды сегодня, какие у тебя? Когда-либо мы пока послушаем треки, которые называются «I had a dream» от Rehab и Zibiza скоро. А также Коста Лакоста и «На ночь». Это то, что мы услышим через 3,5 минуты на ТОП-радио очень скоро. Ну и так что твои истории на WhatsApp 25037.
1: City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo. S izmērs. Iepakojumā 10 vienības. 1,79 €. Piespiena sieriņš kārums. 4 veidi. 45 grami. 29 €. Šokolādes tāfelītēm. Milka. 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
4: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
3: И вообще, что нового в моем GO3 телевидении?
4: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на GO3, мы будем говорить по четвергам утром в ТОП-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
3: Слушай вместе с GO3. Это не единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
5: Магазины «Лац» представляют. Большая лотерея. Лека-штука. 10 шансов выиграть 1000 евро. Участвовать легко. Выигрывать здорово. Лотерея магазинов «Лац». Лека-штука. Больше информации в магазинах «Лац» и на «Лац.ЛВ». Номер лотереи 89-47.

0: Хасинукай. Выгодные цены каждый день. Туристический стул Outliner 12,99. Композитная террасная доска 2,9 метра 9,99. Мульча из сосновой коры. Средняя фракция 200 литров 12,99. Хасинукай. Предложение действует в магазинах Хасинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
1: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника молоко 2 литра евро 39. Куриные яйца 10 штук евро 99. И апельсиновый сок 1 литр с Лидл Плюс евро 39. Лидл стоит того.
2: Среда начинается с правильной остановки.
3: Автостопом.
4: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на Топ-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
2: Начни утро с программой «Автостопом». А обслуживание и заботу о твоем Volkswagen доверь новому сервисному центру «Автобраво Моторс» в Пардаугаве на Карля Умане 96.
3: Автостопом.
4: Включи среду на полную мощность.

0: Утреннее шоу.
1: И твои истории. Вот что пишут наши слушатели. И хвастаются, и гордятся, и все вместе.
2: Оказывается, у нас очень чемпионы. Слушатели. У каждого есть вообще чем похвастаться.
1: Награды. Итак, к наградам переходим. Твоя последняя награда. Ну, или не последняя, или что-нибудь из таких запоминающихся.
2: Самая яркая, прям, да.
1: Доброе утро.
2: Этим.
1: По просьбе сына, 10 лет, пишу. В воскресенье пробежал детскую дистанцию на 1 милю. И принес домой 2 медали. Горжусь, не могу. Хэштег.
2: Да, это мама прислала, поделилась успехами сына. Ну, круто, Диан, спасибо. Все. Сыну привет, молодец.
1: Есть награда за защиту.
2: Да. А вот тут, пожалуйста. Здравствуйте. Я была на марафоне похудения. И это не про нас, судя по всему, потому что похудела, говорит, я на 7, видимо, килограмм и выиграла. Мой приз — подарочная карта в салон на 200 евро. Я была в шоке. Сейчас продолжаю. Для меня это огромная победа.
1: Победа.

0: почему? Есть. Если салон автомобильный, то там 200 евро, значит, так себе скидка.
1: Ничего, а если нет, какой-нибудь... Ну, имеется в виду, ты же сдаешь туда машину салон. На проверочку того, сего, 5-го, 10-го, там как раз 200 евро пригодится.
0: Ну, только если так. А есть какой-нибудь салон красоты? Я очень скептически отношусь к марафонам похудения за призы, потому что мы даже когда наш делали, да, марафон, помнишь, у нас была такая мысль, а что, какие призы, подарки? Потом мы так подумали. Ну, как бы кто-то бы не ушел в такой азарт, что потом навредил своему здоровью.
1: Поэтому, ты видишь, Андрей, мы снимали с себя ответственность, а кто-то говорит, давайте худим, давайте, девчонки!
0: Да, анорексии, вперед! Давайте, неважно, все оплатим. 200 евро, подарочная карта.
1: Это того стоит.
0: Да,
1: не, ну классно, классно. Минус 7 килограммов, это серьезное дело, поэтому я уверена, что сейчас, вот это вот после похудения, когда ты хочешь, даже я вот после челленджа хотел, ходишь в отражение зеркала, смотришь, вау, ну вот это, да, вот так бы всегда, пожалуйста.
0: Ну давай, еще одна награда. В 40 лет решила пойти на танцы. Вот такая вот история.
1: Ого!
0: Это не единственная история про кризис среднего возраста, но мы об этом когда-нибудь еще поговорим. Есть соревнования, вот уже пару лет, уже 5 медалей за пару лет, это соревнования чир-мамы, да, то есть это чирлидерши-мамы. Со своей командой чир-мамы готовимся к чемпионату Европы, поедем в Хорватию представлять нашу страну.
1: Ну, круто!
0: Чир-мама на связи.
1: Чир-мама! Yes. Давайте тогда ждем результатов, когда конкретно будет соревнование, нам прямо интересно. Отмечайте топ-радио, мы будем рады тоже вас поддержать.
0: Ну и пиши про свои награды и какие-либо, может быть, с каких-нибудь детства, да, со школьных времен, когда там награды раздавались направо-налево вместе с почетными грамотами.
1: И какая-то награда была самой любимой?
0: Наверное. Может быть, какая-то есть корпоративная у тебя награда и достижение. Может быть, есть просто какая-то классная награда, которую ты хочешь поделиться.

0: филе на гриле.
1: О, это уже звучит хорошо.
0: Филе ментая жареное.
1: Отлично.
0: И сырники.
1: Так, стоп. Покажи, что ты там нашла.
0: Это в Лидо. У них сейчас много всего с содержанием белка. Смотри, еще тунец под шубой и домашний паштет.
1: Все, поехали. Берем. Вот так и бывает. В магазинах Лидо легко найти вкусные блюда с содержанием белка. На завтрак, обед, ужин и даже для праздника. Лидо. Твой рецепт силы.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: И поехали.
4: И так, все. С завтрашнего дня уже будет нормальная погода. Держимся один... Нет, не с завтрашнего, с пятницы.
3: Послезавтрашнего. А потом в субботу опять ненормальная погода.
4: Нет, суббота будет хорошая. В субботу все едем загорать, независимо ни от чего.
3: Так, ты определи точно, куда именно.
4: Просто ставь будильник в 6 часов утра.
3: Куда именно
4: едем? И в любом направлении.
3: Я туда не поехал. Скажи, куда.
4: Я еще не решила. А вот в воскресенье дождь, да. Ну ничего, ладно, хорошо. Потом типа все время солнце.
3: Так и запишем. Она сказала, что дождь — это хорошо. Хорошо.
4: Чтобы потом не жаловалась. Да. Чтобы потом не ныло, чтобы погода какая-то другая.
3: Так, друзья, мы продолжаем истории наших слушателей. Если есть награды, которые ты хочешь поделиться, да.
4: Может быть, классный, смешной конкурс, может быть, другой конкурс. Это не те конкурсы, которые присылают и говорят, я сейчас, жена участвует в фотоконкурсе, проголосуй, пожалуйста. Вот не про эти конкурсы.
3: Да не жена, а там дочка, там девочка.
4: Дочка,
3: за девочку голосуй, потом...
4: Дочка, которой всего 4 года, она будет благодарна тебе.
3: 25037, WhatsApp, что-то из твоих наград, похвастайся. Ну, когда ты что-то, какую-то награду уже ты получал,
4: правильно? Ну, наверняка должны быть еще и юмористические какие-то, но в тусовке своих друзей на Новый год, вот это вот событие года, и там какой-нибудь твой кринж.
3: Знаешь, какую награду я получил на выпускном?
4: На какую?
3: Сейчас скажу. Там слово было цензурное написано, но мне в голову приходит, потому что нецензурное.
4: Подожди, ну.
3: Ну, что-то
4: вроде того, что... года?
3: Главный раздолбай года, да, что-то в этом роде.
4: Я знаю тогда слово, которое ты заменил.
3: Да, ну там они тоже заменили, потому что это было прям на школьной линейке, прям вот все, директор, все были.
4: И ты в развалочку, да, это я плохиш.
3: И мне, значит, 12 класс мы заканчиваем, и мне присудили награду, да, и меня награждали. Я выхожу, и что-то там я забыл. Я вспомню, обязательно скажу.
4: Или лучше было бы, если бы это был Казанова.
3: Ну да. Короче, да, детям бы показывал. Да, у меня она где-то свою даже хранилась. Это почетная грамота. Да, она была очень классная. Но не раздолбай, это вообще другое было. Ладно, я вспомню обязательно.

0: Это Terms and Conditions от Bless. Новинку скоро услышим. Ну и трек Come Find Me от MK Clementine Douglas с треком Come Find Me, да? Через 3 минуты.
1: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tūdiņš pīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Ar mans Rimi karti konservi kaķiem šeba dažādi veidi 340 gramu iepakojumā. 1,79 €. Trauku mazgāšanas kapsulas feirī divi veidi 114 vai 125 gabali iepakojumā. 17,99 €. Virtuves dvieļa Rimi divi ruļļi. 3,49 €. Rimi.
2: Мир мчится вперед с невероятной скоростью. Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, а мошенники становятся все хитрее, придумывая новые схемы.
3: Будь на шаг впереди. По вторникам утром, сразу после 8, слушай топ-радио Morning Show. Код мошенника. Вместе с Элвисом Страсденшем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
2: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нашими партнерами. Банком Lumino и бюро кредитной информации.
4: ТВ-3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
5: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
4: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
6: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 € un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
7: Vēdera sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslabinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstē vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs CIA Štada Latvija.

0: со Швейцарией Нормун Саватинч. Привет.
1: Привет. Guten Morgen.
0: Guten Morgen. Во-первых, прежде чем мы вообще начнем говорить о машинах, какого, что, почему вчера, что было, что произошло? Ты же там был. Ты был?
1: Я там был. Ты про хоккей, наверное.
0: Да я вот ни про что другое не могу думать.
2: Вот мужики.
0: Ну, как так? Ты не мог им сказать, что мы тут болеем-то все, вообще-то всей страной?
1: Ну, я делал все возможное. Я же был на месте, как говорится, в первых рядах, вообще-то, можно сказать. Ну, не знаю, что произошло, но как-то что-то не доиграли. Вот.
0: Вот. Ну, надо было что-то.
1: Да, печально, печальный исход, конечно, но вот так, такое бывает.
0: Да, да, спорт, хоккей, неожиданно. Австрия показала дисциплину. Латвия показала упорство, но не хватило этого упорства. На мой взгляд, я смотрел там, что, конечно, ладно. Ну, рассказывай, что в Швейцарии хорошего-то? Что ты там из автомобильного мира?
1: Ну, видишь, если ты смотрел хоккей, тогда ты, наверное, заметил, что автомобиль, который до сих пор был под камуфляжем, угу, во время игр вчера, как раз на нашу игру,
0: да,
1: появился во всей красе. Это новый Skoda Epic.
0: Ага.
1: Потому что премьера состоялась полтора часа до начала нашей игры. Мы еле-еле успели вообще.
0: Угу.
1: И да, это была мировая премьера, и новый электромобиль Skoda теперь уже состоявшийся факт.
0: Угу.
2: Какие отзывы? Мы сейчас смотрим в интернет.
0: А у Шкоды не так много электромобилей в модельном ряду-то, в принципе?
1: Ну, как сказать? Ну, самые популярные это Шкода Эньяк, это все знают. Немножко поменьше Шкода Элрок. И этот еще поменьше. Но это уже новая платформа, поэтому такое вот прямое сравнение, наверное, неуместно. Ну, если только по размерам смотреть. Потому что Эпик, так же, как Купра Равал, про который мы уже говорили, он построен на совсем новой платформе. То есть новые аккумуляторы, новый там привод, все-все-все.
0: Да.
1: Дизайн тоже новый, как уже видно.
0: Угу. Можем мы это отнести к какому-то другому поколению автомобилей? То есть что там они как-то вот что-то сильно
1: поменяют? Да. Совершенно новые. Новое поколение автомобилей. То, что все, что мы знаем про, скажем, там, рейндж или другие показатели, это уже в прошлом, потому что все будет совсем новым. И если Шкода будет располагать такими же данными, как Купра Равал, на который я уже поездил, так думаю, что это совсем другой автомобиль. Может быть, хорошо, это самый компактный электромобиль Шкоды на сей день, но я думаю, что не самый простой и не самый обыкновенный, потому что, как говорится, технологии совсем новые уже.
0: То есть вчера его просто показали, вот смотрите, сняли вот это вот, да, это вот покрывало?
1: Да, это была статическая презентация, очень короткая, вообще никаких там больших речей, потому что много народу было.
0: Да.
1: Даже из Вьетнама приехали люди посмотреть, представляешь? Им, наверное, потом хоккей показали. Вообще, наверное, не помню, о чем речь.
2: Он говорит, что за странное мероприятие?
0: Еще показали хоккей Латвии.
1: Что эти люди там делают на льду?
0: Даже вьетнамцы сказали, почему Латвия не может забить этот чертов гол, который так нужен был вчера. Ну, я-то согласен.
1: Видимо, да.
2: Ну, есть ли какие-то твои прогнозы, насколько понравится людям и общественности Skoda Epic?
1: Думаю, что понравится, потому что цены обещают где-то начиная с 26 тысяч евро.
2: Угу.
1: Ну, будем смотреть правду в глаза. Наверное, такая нормальная комплектация это будет где-то по 30, может быть, даже ниже, потому что над ценами еще работают.
0: Угу.
1: Потому что внутренняя конкуренция не только от Купры, но еще и от Volkswagen.
0: Угу. Что то же самое.
1: Сложная ситуация.
0: Ну так в принципе это внутренняя, да, это же один и тот же концерн.
1: Да, Volkswagen Group, поэтому и у Volkswagen такая же машина в июле выйдет, поэтому, но будет там сложно, это ценовая политика, это будет очень интересно, как это все образуется, но интерес будет, потому что интерес уже есть, потому что кроме того, что она более доступна, чем предыдущие электромобили Skoda, как я и сказал, это технология новая, машина не такая уж маленькая, как выглядит. Потому что это электромобиль, поэтому если мы сравниваем со всем известным Skoda Kamiq, который у нас по городу ездит, но нельзя прямо сравнивать, потому что это не камик вот электрический, это все-таки машина похожего класса, но все-таки попросторнее, посовременнее и тому подобное. Поэтому ну, слушай, я думаю, что интерес будет. Плюс дизайн такой, некоторые решения совсем не похожи на Шкоду.
0: Ну, фоточки я уж посмотрел, да-да-да. Есть такое, она типа как Шкода, но не очень Шкода. Местами да, Шкода, да, да. Местами не Шкода. Сзади вот, например, да, сейчас впереди.
1: Вот сзади там местами уже какой-то премиум там просвечивается тоже.
0: Да. Ну, или это всегда говорят. Приятно, когда новые какие-то горизонты, новые планки задаются, и для, таким образом и конкуренты будут подтягиваться, и, соответственно, весь общий уровень новых автомобилей, тем более электрических...
2: А она бы хотела, чтобы еще при этом цены снижались.
0: Но снижается, как видишь.
2: Растет.
0: Да-да-да. Вот
1: ну, не так страшно, но видишь, так, я думаю, что вообще весь этот проект новый, вот эта платформа MapBus, компактных электромобилей, она там очень просвечивается цель соперничать с китайцами.
0: Да.
1: Ну, это видно, сразу видно. И там даже не скрывает люди вот в Шкоде, что вот так мы хотели такую машину, которая может сравниться и по цене, и по технологии с китайцем. Ну, похоже, что получилось.
0: Ну, отлично. Отлично тогда. Как-никак европейский автомобиль, как-никак привычное какое-то, что-то знакомое, что-то известное. Ну что ж, посмотрим, когда это появится в Латвии, как это будет выглядеть. Пока что вот только на хоккей можно на нее посмотреть.
1: Да, но что... это в октябре будет только.
0: Да, понятно.
2: Ой, так долго ехать будет?
0: Ну так она не будет. Это электричка, она там заряжается по дороге, знаешь.
2: Ну да, ну в любом случае время покажет, насколько людям все понравится, кто уже себе запланирует какие-то, возможно, просмотры. Ну и, собственно, весь интерес.
0: Останешься ли ты на следующую игру? С кем мы там, с Финляндией будем играть? Это будет сложнее, чем завтра. Завтра.
1: Это будет завтра. Да, нет, по-моему, Америка, нет?
0: Нет, Финляндия, я смотрю.
1: А может... Ну, 21-е. У нас две серьезные игры как раз, да, это США и с Финляндией.
0: Мы редко выигрываем в Финляндии, хочу сказать, по статистике. Поэтому будет сложновато, наверное. Чисто даже с точки зрения, ну, такого морального давления.
2: Будем
0: ладно.
2: Держать двойные кулачки.
0: Yeah.
2: И это не просто
1: вечеринка. А что нам остается? Ну, а что нам остается?
0: Да-да-да. Ладно, что ж, спасибо, Норманд. Да, как погода в Швейцарии? Последняя нам нужна новость от тебя.
1: Так себе, между прочим.
2: Ой, все, это единственное, что нас радует.
0: Спасибо за эту информацию.
2: У нас тоже так себе.
0: Да. Все, в следующую среду тогда в эфире Топ-Радио вновь продолжим, ладно?
1: Да, через неделю увидимся.
0: Договорились, пока. Ребят, ну а мы, в свою очередь, тоже не будем забывать, что Автобраво Моторс предлагает отличный широкий модельный ряд различных марок. Это и Купра, и Сиата, и Икспенк, EMG. Ну и вообще...
2: Невероятное количество новинок.
0: Да, и вообще они являются теперь Volkswagen Service партнером. Пожалуйста, добро пожаловать в новый автосалон на Карл Ульмнегатве 96. Ну а также салон на Краста 42. По-прежнему Автобраво Моторс, куда ты можешь в любой момент заехать, посмотреть. Я посмотрел, присматриваю, я жду погоду, когда я могу запрыгнуть в этот MG Cyberster. И ветер вот так вот у меня, знаешь,
2: отдельное
0: самый.
2: Видео в
0: я
2: нашем
0: еду Instagram. Волосы назад. Вот это вот все хочу, когда у меня короткое... Я даже отрастить волосы готов ради такого, но пока...
2: Давай, начинай
0: чувствую,
2: растить.
0: К тому моменту, когда появится хорошая погода, они как раз-таки отрастут. Так что это была авторубрика, друзья.

0: Интерактивное морнинг-шоу на ТОП-радио.
1: И истории, которые прилетали в наш интерактив и продолжают пролетать, про...
2: Мы будем говорить про награды, которые ты получала, которые прям запомнились для тебя. Были некоторые моменты где-то неожиданные, где-то приятные.
1: Ну, я смотрю на награду, которую прислал наш радиослушатель без большого количества текста, и наблюдаю первое место за мотошоссейный чемпионат.
2: Ну, видишь, здесь такая приписочка, что одна из многих наград за первое место. То есть для человека это не та ценность.
1: А я понял, что было просто много первых мест,
2: я
1: и
2: говорю,
1: он одну из... Нет, я имею в виду, что...
2: Видишь, он такой зевающий смайлик, типа...
1: Ну... Это был тот мотозаезд, на котором ты просто выезжаешь, как-нибудь ты его там проехал, и всем дают по медальке, как будто за участие.
2: Но не за первое же место.
1: Ну, за первое место. Все молодцы, всем первое место.
2: Нет, дают
1: вот
2: за участие.
1: Пожалуйста.
2: За первое место никогда так не дают.
1: Я знаю. Я тебе говорю, я так себе представил, поэтому я могу фантазировать, как я захочу. А ты можешь, как ты захочешь.
2: Я вот посмотрел, что
1: поэтому
2: тут написано
1: Один из многих, я представляю себе именно так. Много-много людей заехало, всем дали, и ты один из многих, который занял первое место.
2: Но вот здесь не чувствуется, что Сергей находится в ажиотаже от своей награды, поэтому
1: я так и предположил, чтобы как-то скрыть
2: людям,
1: свою зависть.
2: Кто помнит, скажем так, и конкурс, и победу свою,
1: и молодость,
2: и приз. Итак, лет 15 назад, это для человека, конечно, было важно. Итак, лет 15 назад, отдыхая в Турции, участвовал в пикантном конкурсе по количеству фрикций за отведенные 3 минуты. 3 минуты, это немало, 3 минуты. И кто-то считал количество тех самых фрикций, тех самых движений. Он говорит, как сказали, поставил рекорд отеля за несколько последних сезонов.
1: Посчитали по камерам видеонаблюдения?
2: Судя по всему, да. Он говорит, тогда был молод, азартен и, возможно, немножечко...
1: Это не трест написано, так и есть. Мы же понимаем, что Турция...
2: All inclusive в этом плане всегда вредит вашему здоровью.
1: По-другому не бывает.
2: Он говорит, получил в подарок кулечек, набитый сладостями и контрацептивами. Конечно, за такое количество фрикций в этом ходе по отелю потом.
1: Ну, так тут как бы...
2: Нет, с другой стороны, смотри, одного человека просто, скорее всего, этими тремя минутами просто выбили из игры. На весь отпуск.
1: Кто-то сказал, что ж, целые 3 минуты же надо, получается, вот так вот двигаться.
2: И прям без остановки.
1: Так самое. Ну, так подожди, ты же не трезв.
2: Тогда все должно получиться.
1: Да, должно получиться. Ладно, да, вредит здоровью, будем напоминать. Состояние вот то самое, о котором мы говорили. А дальше история следующая. Доброе утро, любимое радио, моя главная награда. И гордость — это мои дети. Старший закончил на отличную музыкалку. Занимается конным спортом. У средней дочери много кубков медалей по вокалу и музыке. Сынуля, хоккеист, 4-й. Ребенок просто пупсик.
2: Пока что, потому что, судя по всему, деньги все потрачены были на предыдущих 3. Хоккей.
1: Видим.
2: Дорого.
1: Дорого. Конный спорт еще дороже.
2: Очень дорого, да.
1: Музыкальная школа.
2: Тоже дорого. Сейчас начинаются частные преподаватели. Здесь нужно подтянуть, здесь нужно записать свой личный трек. Нужно отправляться к кому-то, кто тебе в этом поможет. Но этот от нас. Браво родителям.
1: Браво.
2: Такой
1: и не считается для нашего конкурса.
2: Такой вклад своих детей – это просто супер. Молодцы.
1: Да, нам нужна твоя личная, персональная награда. Пускай это будет почетная грамота. Но главное, чтобы она была именно тебе принадлежали. А то, что ты воспитала детей, отправила зарабатывать награды,
2: это для
1: молодец.
2: Ничего не значит.
1: Это ты молодец. Это хорошо устроилась. Но нам нужны награды, которые именно лично твои. 25037, WhatsApp, пиши свои истории на WhatsApp.

0: программу «Стоп-20». Продолжим скоро.
1: «Beautiful Places» от Тиесто и Брайана Грейс. Это 9-я строчка нашей двадцатки. Не забывай голосовать, если нравится, на topradio.lv. Ну, а также French Montana и Max B. «Ever since you left me, I want death». All I need is one night. Это будет короткая, двухминутная пауза. Продолжим.
2: Gribidzēja rienkas ved uz mājām nevis uz taksi. Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkaotlīt maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkaotlīt!
3: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
4: Кассину Кай – выгодные цены каждый день. Пылесос Керхер ВД2 Плюс – 59 евро. Мойка высокого давления Деволт – 199 евро. Бензиновая самоходная газонокосилка Грюндер – всего 269 евро. Кассину Кай. Предложение действует в магазинах Кассину Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
5: Plāno jumta darbus. Toda jumtiem laba cena. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens noteks sistēmām. Atlaida līdz pat 40%. Noteks sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Tode. Uzticams risinājums tavai mājai.
6: Tode. Jumts manai mājai.
7: Optibet. С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии Optibet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaui.gov.lv.

0: Награды сегодня хвастаются наши слушатели, и они вот что присылают нам. Состою в клубе, в автоклубе одной марки шведской.
1: Поклонником, да, конкретно являюсь. Да.
0: Какой-то марки клуб Латвия. В теплое время у нас происходят заезды по бездорожью.
1: Ну,
0: и есть
1: круто,
0: у нас одна коварная гора, в которую никто не мог заехать. Но я ее покорил, покорил, покорил. И на следующий год повторил результат.
1: Кстати,
0: очень горжусь.
1: Это вообще не случайность, я профессионал.
0: Да, и награда, награда, внимание! За то, что ты покоряешь. А я сейчас посмотрю видео, как он покоряет. Можно посмотреть? Там не будет никаких этих самых... О, все-все, восхищается. Сейчас. О, покоряет, покоряет, покоряет, покоряет. Ну, так-так, там не будет никаких...
1: Да, возможно.
0: Да, да.
2: Ир.
0: Ир, вот.
1: Ир,
0: и,
1: все.
0: Значит, я вижу, как он на автомобиле заехал на какую-то гору, которую никто не мог покорить. Машина, конечно, мне трудно сказать, сколько этот спорт обходится, но та самая награда, время... которому досталась...
1: Это вообще как бы интересный вид спорта.
0: Не, ну прикольно, да. То есть по
1: бездорожью
0: ты должен заехать.
1: На своей машине ты так никогда вообще делать не будешь. И страшно. В лесу, кстати, по этим дорожкам. Сколько раз я пробовала, ну не пробовала, но всегда хотелось чуть-чуть, скажем так, чуть-чуть поднажать где-то, но всегда так страшно, блин.
0: И, внимание, он получает награду брелок. Поздравления.
1: Брелок и клуба.
0: Брелок клуба, да.
1: Круто,
0: но
1: мощно.
0: Круто, мощно, да,
1: это
0: согласна.
1: Награда.
0: Брелок.
1: Серьезно.
0: Ладно, ладно. Ну, слушай, если это самое, если эти брелоки никому направо-налево не раздаются, а только вот за такие вот явные достижения...
1: Да, ты знаешь, если раздаются, но ты смотришь на свой, и ты знаешь, что за ним стоит серьезная победа для тебя. Гора, которую никто не мог покорить.
0: Ладно, да, это правда. Ну что ж, еще одна история. У нас было летом, выходили на «Угадай мелодию» на одном из квизов и угадали. Угадывали плохо, но зато так танцевали хорошо. И за это и получили приз, бутылочку, как бы скажем, такого напитка, что было очень приятно.
1: Ну, то есть награды были отмечены.
0: Отмечены награды, да.
1: Ну, тут написано, танцевали активно.
0: Плохо угадывали, хорошо танцевали. Награда, есть награда. Награда. Здорово. Ладно, что ж, продолжаем. И у нас есть еще немного времени. Если есть чем поделиться, мы сейчас, ну, истории про награду в нашем интерактиве.
3: Топ Мьюзик. Прямо сейчас. Песня из Топ 20.
4: Это Топ 20. Топ Радио. Девятая позиция.

0: дорожную информацию представляет «Евролом».
1: Радио ситуация на дорогах и пробки в столице. Карл Улмунегата в сторону Венемазгата. 20-минутная пробка на пустепроводе. Также движение затруднено на Вантово мосту в сторону центра около 15 минут. И 10-минутная пробка на Лиелорбас и Канцема в сторону Вантового. А также на Юрмалас-Гатве по-прежнему есть небольшая, гораздо меньше, чем в обычное время пробка, около 5 минут там в сторону центра. А небольшие затруднения также на подъезде к Каменному мосту со стороны Ранти, там без 10 минут, со стороны Слокос 5 минут. И да и все, наверное, да, из таких. Также движение затруднено и на Лубанас от Улбраки в сторону Лубанского кольца. Около 5 минут там. Также наши слушатели сообщают, что на Красной произошла автомобильная авария. В левом ряду занимают машины, которые там стоят, сейчас разбираются. И в сторону центра Красной 5-минутная пробка из-за этой небольшой аварии. Ну, там перед Молсом, получается, светофор. Также движение затруднено. Спасибо за дорожную информацию, кстати, да. На Густава Земгала-Гатва в сторону Брейбас около 10 минут. А также Брейбас в сторону воздушного моста 5-минутная пробка. Рассказывай ситуацию на дорогах с помощью WhatsApp 25037.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлокална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: трек, который нас ждут далее, это Afrojack, See David Guetta, I Wake Tonight. Ну а также новинку от James Hype, трек очень интересный, называется Serotonin. Абсолютно новая работа от этого диджея через 2,5 минуты.
1: Среда начинается с правильной остановки.
2: Автостопом.
3: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на ТОП-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
1: Начни утро с программой «Автостопом». А обслуживание и заботу о твоем Volkswagen доверь новому сервисному центру «Автобраво Моторс» в Пардаугаве на Карля Умане 96.
2: Автостопом.
3: Включи среду на полную мощность.
4: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
5: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Metalolom Stalmets, davai, много денег выручай. Metalolom Stalmets, давай.
7: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Stalmets, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на stalmets.lv. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
6: Metalolom Stalmets, давай.
8: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1019 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
9: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodas savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
10: Pilva labi, iet kopā.
11: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
12: Wow!
11: No 19. līdz 25. maijam. Īsie gurķi, 1,99 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas, 2,99 € kilogramā. Tilzītes siers Farm Milk, 43%, 4,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.

0: Вдохновились.
1: Хорошо.
0: Раньше прекрасно, делали лучше, а сейчас ничего придумать не могут. Любое название выбирай, все подходит. А трек 99-го года так, придумывали как 99-й, могли.
1: 99-й, да?
0: Год. Billboard Hot 100. Песня достигла третьей строчки 2 ноября 99-го года. Это был единственный хит, попавший в топ-40 этого исполнителя. Также он покорил чарты.
1: Это исполнитель,
0: чарты.
1: Не группа.
0: Исполнитель, да. Покорил чарты всевозможные.
1: Мужчина,
0: в Австралии,
1: значит,
0: он был платиновый 4 раза. В Австрии был платиновый 2 раза. Бриллиантовый был во Франции. 3 раза платиновый в Германии. Золотой,
1: значит,
0: в Мексике.
1: Мы танцевали под этот трек.
0: 100%. Сейчас будешь танцевать. Платиновый в Нидерландах, в Новой Зеландии. 3-жды платиновый. 3-жды платиновый в Швеции, в Швейцарии. И в Великобритании также 1 000 000 копий. Это было, короче, просто хит номер 1 во всех странах Европы на достаточно продолжительное время и в годовых чартах 99-го года в Австралии, Австрии и Франции и Новой Зеландии. Годовых чартах это был первое место. Хитяра. Просто невероятный. Теперь поговорим о треке, которого 20 миллионов прослушиваний, тем не менее, да? Но я думаю, только лишь потому, что трек 49-го года. 49-й год, 1949.
1: 50 лет разницы.
0: Да, Перес Прадо, есть такой музыкант. И он делал вот такие музыкальные композиции.
1: Подожди, это не то, что в маске. Это что, в маске было?
0: Да-да. Роза, узнаешь трек?

0: Я могу перемотать, там, ну, примерно все то же самое. Все. Дальше. У этого же Перес Прада. Узнаете?
1: Тут я уже не узнаю.

0: это все один и тот же певец. Исполнитель, точнее, да. Ну, не поет, это именно музыкант. Хотите, можно еще одну, там, у него «Мамба номер 8» есть. Такая. Тоже можно сэмплировать и прямо сейчас в эфир. Там тоже есть такие песни. И он...
1: То есть
0: он,
1: это у него все брали?
0: Это все, ну, это не брали. Это еще, вот это, пожалуйста, может вдохновляться. Это еще не украли, да. Ну, а про ту песню, которую я говорил изначально, которая выиграла все возможные награды, регалии, ну, конечно же, ее все наверняка очень хорошо знают. Это, конечно...
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
1: Да!
0: Хорошего дня, ребят. Всем под эту классную песню.
1: Спасибо, Эндрю.
0: Хит всех... многих
1: И это не песня из маски, как я подумала. Да. Это был другой. Как она классная.
0: Все. Всем хорошего дня. Роза, следующие два часа для вас.

0: Dream Out Loud. Это Инна и Матома, их новинка, которую мы услышим с вами скоро. А также Go Home With A Stranger, Don Diablo из Калифа. Скоро.
1: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tūdišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam tomāti romantika Rimi 700 grami 1,99 eiro. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 3,39 eiro kilogramā. Pērkot vienu 280 gramu iepakojumu ar siera noiņām piknik par 5,98 eiro, otru saņem bez maksas. Rimi.
2: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
3: Что делает Биг Банк?
2: Платит своим клиентам.
3: Биг Банк платит своим клиентам?
2: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
4: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
5: В мае в аптеках «Апотека» скидки до 45% на определенную косметику «Фармацерис» для ухода за кожей лица, в том числе для проблемной кожи, а также для ухода за телом. Предложение ищи и на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
6: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
7: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio and Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 eiro. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maksima!
8: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
9: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
8: Ko? Tiešām?
10: Mastercard kliktu pei ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
11: Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
12: Магазины ЛАЦ представляют... Большая лотерея «Лека штука». 10 шансов выиграть 1000 евро. Участвовать легко, выигрывать здорово. Лотерея магазинов «ЛАЦ». «Лека штука». Больше информации в магазинах «ЛАЦ» и на «ЛАЦ.ЛВ». Номер лотереи 8947.
13: ТВ3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
14: Больница не бывает грустно. Поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
13: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
15: Sadaram, kā ar našķi vēdarā apceļot Latviju ir foršāk. Piekdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.

очень много, на самом деле, уже лет, а если быть точнее, целых 11. Но трек, который называется «Go», от Chemical Brothers, переживает новую волну популярности, и все это благодаря соцсетям.

Эгертон и Шарлиз Терон. Там герой устраивает странный танец под эту песню «Go». И перед началом охоты на героиню все вот это вот происходит. Сцена моментально разлетелась по соцсетям. Люди начали повторять эти движения, делать мемы, использовать трек в видео. В общем, все это такое вот. Началась движуха. Из-за этого всего у песни стримы возросли более чем на 400%. Да, извинитесь. А трек снова вернулся в чарты и топы всяких разных площадок для стриминга. В этом, ну вот получается, что ну такое возрождение, да, ренессанс этого трека. То есть трек «Go», он вышел еще в 2015 году и считался уже таким старым, но все равно хитом. Ну и вот у него появилась новая жизнь. И об этом мне напомнила наша слушательница. Ну, очень попросила. Ну что, ну погнали тогда, мы в тренде. Или что? Конечно. А я всегда за вас, за ваши идеи. Поддержу, подключусь. Включу. Погнали. The Chemical Brothers. Go.

0: давайте «Sun Shines On Me». Эти треки и многое другое скоро на волнах ТОП Радио.
1: Nē, atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīnaglāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspēšu apēst tikai kaut ko neveselīgu.
2: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē aknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais HepaSan Intense. Tas apvieno divus HEPA protektorus vienā kapsulā.
1: Un kā tas jālieto?
2: Viena kapsula dienā un jau pēc 4 nedēļām. Sajūti atšķirību. HepaSan Intense. Lotos Pharma. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Новый фреш-бургер от Макдональдс. Сочной говядиной или свининой, тающим ломтиком сыра чеддер и салатом в среднем комплекте супер-комбо с любимыми Chicken McNuggets по той же цене – 5 евро 30 центов. Не переплачивай, что бы ни случилось. Ты заслуживаешь супер-комбо. Макдональдс.
4: RD Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.
5: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на тены и сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
6: Plāno jumta darbus. Toda jumtiem laba cena. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens notek sistēmām. Atlaide līdz pat 40%. Notek sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Tode. Uzticams risinājums tavai mājai.
7: Tode jumts manai mājai. Kel

В кассе «Нукай» выгодные цены каждый день. Двухместная скамейка «Домолетти» 79,99. Садовый навес с поликарбонатной крышей 599 евро. Садовые качели «Домолетти» всего 149 евро. «Кассе «Нукай». Предложение действует в магазинах «Кассе «Нукай» и для участников «Смартнет» в интернет-магазине.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии преимущественно облачно, местами с прояснениями. Начиная с полудня, в восточных регионах возможны дожди, вечером грозы. В прибрежных районах местами сохранится туман и дымка. Ветер слабый на большей части территории страны. Воздух прогреется до плюс 16, плюс 21 градуса местами. В то время как на побережье будет прохладнее, там в среднем до плюс 13 градусов. В Риге облачно, преимущественно без осадков. Во второй половине дня ожидается прояснение. Местами появится солнце. Сохранится слабый ветер и температура воздуха в столице сегодня до плюс 16 градусов.

Вадим, я чувствую, нам музыкальный пинок. Мнения слушателей такие разные на эту погоду. Некоторым очень хорошо работается как раз-таки, а другие держат свои глаза открытыми с помощью спичек, как это было в мультике «Том и Джерри». Ну, поэтому для вас Дэвид Гетта, Мейсон, Суперстар, Принцесс. Это Perfect Cedar. Ну как? В среду.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и КАТ Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: ТВ3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
3: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
2: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
4: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника молоко 2 литра €39. Куриные яйца 10 штук €99. И апельсиновый сок 1 литр с Лидл Плюс €39. Лидл стоит того.
5: Среда начинается с правильной остановки.
6: Автостопом.
7: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на ТОП-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
5: Начни утро с программой «Автостопом». А обслуживание и заботу о твоем Volkswagen доверь новому сервисному центру «Автобраво Моторс» в Пардаугаве на Карля Улмане 96.
6: Автостопом.
7: Включи среду на полную мощность.
8: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Mums garšo salga vafeliņš.
10: Ar kafiju iet labi viņš.
9: O oh, jā.
10: Salga vafeliņš.
11: Un te jau salga kvadrātiņš.
12: Skaršo viņš.
10: Jā, kvadrātiņš.
13: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
14: Salga.
15: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam! Par īpaši karstām cenām!
16: No 13. līdz 26. maijam cepam desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa. Divi veidi, 300 gramu, 2,19 €. Un sūgaļa šašliks majonēzē Rīgas miesnieks 800 gramu, 5,49 €.
17: Top!

2014 года, кстати. Но как-то по ощущениям этот трек более древним кажется, чем фильм «Форсаж. Седьмая именно часть». Не верится, что это было так давно. Поэтому, ну, и то был 15-й год. Ну, а мы с вами...

И отдельная глава ее жизни была именно появление хита «Believe», который вышел в 98-м году. И буквально, можно сказать, что он изменил поп-музыку, потому что именно эта песня сделала популярным эффект автотюна, как именно такой художественный прием, чтобы поддать какого-то интересного звучания треку. Такой роботизированный вокал, который позже, кстати, стали уже использовать практически все. «Believe» стал мировым суперхитом, возглавил чарты в десятках стран и до сих пор считается одним из главных танцевальных гимнов конца 90-х. Ну и Шер-красотка. Ее с днем рождения!

0: saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Aizbrauc pie Čoma uz laukiem būvēt laipu. Visu dienu strādājām. Vakarā domājām iemēģināt un nofeldēties. Eju uz mašīnu pēc peldbisēm un skatos – viss jumts saskrāpēts. Faktiski caurumains. Labi, ka Čomam bija novērošanas kameras. Skatāmies – stārķis trako. Var iedomāties – stāv uz jumta un knābā.
2: Neticami. Svedbank Kasko atdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijā un saņem 20% atlaidi Kasko iegādēji. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
3: Утро начинается не с кофе, а с них.
4: Вот, вот это вот событие года, и там какой-нибудь твой кринж.
5: Там слово было цензурное написано, но мне в голову приходит, потому что нецензурное.
4: Подожди, ну.
5: Ну что-то
4: вроде того, что года?
5: Главный что? Раздолбай года, да, что-то в этом роде.
4: Я хуже вспомню, было бы, наверное, скажу. Или лучше было бы, если бы это был Казанова.
5: Ну да. Короче, да детям бы показывал. Да.
3: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10. Готовься к лету вместе с Юск. На садовую и домашнюю мебель, шторы, пледы, коробки для хранения и матрасы скидки до 60%. Покупайте также на Юск.ЛВ.
6: Grila sezona ir spilves sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
7: Spilva labi, iet kopā.
8: RD Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.

В восточных регионах возможны дожди, вечером грозы. В прибрежных районах местами сохранится туман и дымка. Ветер слабый, на большей части территории страны воздух прогреется до плюс 16, плюс 21 градуса местами. В то время как на побережье будет прохладнее, там в среднем до плюс 13 градусов. В Риге облачно, преимущественно без осадков. Во второй половине дня ожидается прояснение, местами появится солнце. Сохранится слабый ветер и температура воздуха в столице сегодня до плюс 16 градусов. We'll be right back.

вокруг. Песня быстро стала популярной после фестиваля Sanremo Music Festival, а в соцсетях трек разлетелся благодаря очень жизненному настроению и цепкому припеву. В общем, итальянский хит с вами сейчас заценим, послушаем. И испробуем. На самом деле, на этом как раз-таки я с вами прощаюсь на сегодня. Продуктивного вам дня, как и обычно. Удачного дня. Все, пока.

0: City Finances – свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam Aveņu tomāti 1,99 € kilogramā. Čipsiem Lay's 40% atlaide. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Fiskas. 5 veidi. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1,19 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и КАТ Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: У нас в салоне оптики Метрополя люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
3: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на Metropole Optica LV.
2: Metropole. Видеть и увидеть.
4: Plāno jumta darbus. Tāda jumtiem laba cena. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens notek sistēmām. Atlaide līdz pat 40%. Notek sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Tāde. Uzticams risinājums tavai mājai.
5: Tāde jumts manai mājai.
6: Топ-кадр кинорубрика.
7: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
8: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
7: И вообще, что нового в моем Go3 телевидении?
8: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на Go3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
7: Слушай вместе с Go3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
9: Готов отрываться? Взрывайся, качай! Жги! Еще громче! Еще мощнее! Еще энергичнее! The

0: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
1: Что делает Биг Банк?
0: Платит своим клиентам.
1: Биг Банк платит своим клиентам?
0: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
2: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
3: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.

0: засушливая, дождливая.
1: За хитом.
2: Дневной эфир с Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топ-радио.
0: Но никакая погода нам не помешает провести наш эфир и поговорить о хоккее, который продолжается, пускай и не идеально проходит для нашей сборной, но...

Unlimited и Мартин Гаррикс, а также Эд Ширан. Классная коллаборация. Новинка на Топ Радио. Ну а далее классика, легенда. Клип посмотрели более 100 миллионов раз на YouTube, а песню послушали 464,5, даже больше миллионов раз на Spotify. Это Уилл Смит и его Getting Jiggy, вот трек, который появился в самом начале его популярности, которая появилась благодаря Man in Black. Мы все прекрасно знаем, мы послушали не так давно эту композицию в моем эфире. Рубрика «Не звучит» теперь предлагает вам послушать вот эту зажигательную композицию от Уилл Смит. До того, как стать голливудской суперзвездой, он был успешным рэп-артистом. Многие этого даже, кстати, и не знают. Ну а в конце 90-х он идеально поймал эту волну позитивного, легкого хип-хоп и превратился в одного из самых популярных артистов мира. Что касается трека «Getting Jiggy Did It», и он вышел, этот трек, в 97-м году и стал огромным международным хитом. Возглавил американский Billboard Hot 100, получил Grammy Awards за лучшее рэп-исполнение. Само выражение «Jiggy» тогда стало настоящим поп-культурным феноменом. Сначала стиль, уверенность и умение кайфовать от жизни. Наконец-таки песни появляются в нашем эфире не про отношения, а про хорошее настроение, про вечеринки и ощущение, когда ты просто ловишь свой легкий вайп и не думаешь ни о каких проблемах.

0: Трек «Включи музыку» от Филатов и Карос не дотягивает до результатов. «Счастье есть», которые оказались на первом месте в нашем чарте 2 недели. Но 5 недель в нашем топе – это, можно сказать, почти начало. Так что, может быть, раскрутится на хороший результат этот трек где-то ближе к 10-й неделе. Посмотрим, такое бывает. Пока что вниз на 3, 6-е место.
1: Место номер 6. 6-я.
0: Недалекое прошлое. Отправляемся на ровно 1 год и видим, что на этом 6-м месте. И что самое интересное, находится трек, который тоже опускался тогда, ровно год назад, с 3-й на 6-ю. И это были Дэвид Гетта и Beautiful People. 8-я неделя.

хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за

0: предстоящие выходные в Латвии временами будет светить солнце, а осадков, вероятнее всего, будет немного. В четверг во многих местах ожидается дождь. На востоке страны прогнозируются грозовые ливни, местами на побережье – туман. Максимальная температура воздуха составит от плюс 12 градусов местами на побережье и до 20-24 градусов в центральной части Курзема и на востоке страны. В пятницу местами пройдет кратковременный дождь, а при умеренном западном ветре воздух прогреется до 17-20 градусов. На части побережья температура не превысит 12-16 градусов. Суббота может пройти без осадков, местами потеплее до 24 градусов. В воскресенье понижение температуры и, возможно, кратковременные дожди, а также порывистый западный-северо-западный ветер. В ближайшие ночи температура воздуха не опустится ниже плюс 5 градусов.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Сегодня днем в ряде районов Латвии рассеется облачность и выглянет солнце. Больше всего солнца сегодня в Курземе. Местами возможны дожди, в восточных районах кратковременные сильные. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха в Курземе и Видземе от 13 до 21 градуса, холоднее всего в прибрежных районах. По Земгла 16-18, в Латгла 16-20. В Риге без существенных осадков дует слабый северный ветер, а воздух прогреется до 17 градусов тепла.

после следующей композиции мы начинаем говорить о спорте, хоккей, чемпионат мира, подведем итоги вчерашнего дня и посмотрим, что нас ждет сегодня. Ну а если говорить о футболе, то один матч сегодня будет очень центральный, 22:00, Фрайбург и Астон Вилла, это плей-офф Лига Европы.

Ну что, чемпионат мира по хоккею продолжается, и самое интересное только начинается. Давайте быстро подведем итоги, получается, уже прошедшего дня и поговорим о сегодняшнем. 4 матча вчера состоялось, и в том числе играла сборная Латвии против Австрии, и проиграли мы 1-3. Итальянцы тоже проиграли 0-4. Норвегия таким образом себе обеспечила уже место на следующий чемпионат мира. Они уже точно не вылетают. Венгрия тоже себе обеспечила прописку на следующий чемпионат, обыграв Великобританию 5-0. Ну и Словакия, Словения 5-4 после буллитов. Словения и Австрия удивляют. Сборная Германии удивляет со знаком минус. Сборная Латвии пока что непонятно. Сегодня на чемпионате мира день, когда у фаворитов уже нет права на расслабленность. Турнир выходит на ту стадию, где турнирная таблица тебе уже начинает сниться. И каждый тренер уже мысленно считает сценарий четвертьфинала. И сегодня Австрия вновь играет, но играет уже с хозяевами Швейцарии. Австрия — команда неожиданности до сих пор на этом чемпионате. После 3 туров этого чемпионата у них 3 победы. 12 шайб они забросили и только 5 пропустили. Но сегодня, я так понимаю, их статистику, наверное, попортят. Швейцария — команда уже доказала, что способна играть смело против более статусных соперников. Они добавили в движение по ходу этого чемпионата, стали увереннее с шайбой и очень хорошо используют свои моменты. И это мы тоже вчера видели, наблюдали. Но Швейцария сейчас выглядит как команда уровня полуфинала. И главное, швейцарцы почти не дарят соперникам легких шансов. Швейцарцы великолепно наказывают за ошибки в позиционной обороне. А Австрия, как мы тоже могли вчера увидеть, иногда все же проваливается при сменах и возврате назад. Был у нас вчера выход 1-1, но мы его не реализовали. Сами виноваты. В общем, Австрия даст и сегодня бой, даже несмотря на то, что играть им приходится второй день подряд. Но по текущей форме Швейцария выглядит слишком стабильной машиной, я бы даже сказал. И поэтому я думаю, что они одержат победу со счетом, ну, допустим, 4-1. Чехия, Италия. Для Италии каждый матч против топ-сборной сейчас — это прежде всего борьба за выживание и попытка не развалиться психологически. Проблема итальянцев в том, что против команд высокого уровня им очень тяжело выдерживать высокий темп. Оборона часто начинает сыпаться даже после первой пропущенной шайбы. Опять же таки возвращаюсь к тому, что психология — это очень важно. И Чехия сейчас выглядит очень убедительно на поле. Особенно впечатляет реализация большинства и движение нападающих между линиями. И если Чехия быстро откроет счет, игра может превратиться в очень тяжелый вечер для итальянцев. Разница в классе сейчас слишком заметна, поэтому, скорее всего, Чехия одержит победу со счетом 6-1. И да, вполне возможно, что Чехия уже к середине этого матча начнут экономить силы на следующую игру. Ну и еще два матча. США-Германия. Тоже серьезная вывеска. США постепенно набирают форму по ходу этого турнира. Американцы сейчас выглядят гораздо опаснее, чем в самом начале этого чемпионата. Германия же проводит неоднозначный чемпионат. Есть у них хорошие отрезки, есть характер, но против быстрых команд у немцев возникают какие-то проблемы с обороной и сменами. Германия попробует, конечно, отвечать силовым хоккеем американцам и контратаками, но если США поведут в счете, немцам станет крайне тяжело догнать, как это было в матче с латвийской сборной. Нынешняя форма США выглядит убедительнее, поэтому, скорее всего, немцы потерпят очередное поражение от США, пускай со счетом 5-2. Ну и последний матч — Швеция-Словения. Швеция сейчас начинает напоминать сильную нам команду, которая выходит на пик именно к решающей стадии турнира. Шведы выглядят свежее многих конкурентов. Словения же старается цепляться в каждом матче, но против топов им пока очень сложно. Так что Швеция с первых минут заберет шайбу и территорию, скорее всего, и держит победу 5-1, а не 5-4, как вчера отмучились словаки. Так что сегодняшний вечер — это уже хоккей, где фавориты начинают включать режим плей-офф.

0: Top Music. Top Radio.
1: Не просто так мне сегодня захотелось послушать Rednex. Они вообще не должны были появляться в моем эфире, но появились. Сейчас буду объяснять, почему.

знаю, как вы, но я в детство улетел. Такая вот была раньше музыка. Сегодня день вещи, которая пережила эпохи, моду и миллионы стирок, я бы даже сказал миллиарды. Джинсы появились как рабочая одежда, а стали настоящим символом повседневной свободы. Сегодня, 20 мая 1873 года, компания Levi Strauss & Co. получила патент на брюки из денима с металлическими заклепками на карманах. И идея оказалась настолько удачной, что мир буквально влез в джинсы, в которых я и сейчас сам сижу. Джинсы создавались для золотоискателей в самом начале. Прочные брюки нужны были рабочим, шахтерам и ковбоям, так как обычная одежда быстро рвалась. Заклепки стали революцией. Именно металлические крепления сделали карманы намного прочнее. Синими джинсы стали не случайно. Краситель индиго хорошо скрывал грязь, чтобы, ну, совсем уж некрасивым не быть, да. Поэтому для рабочих это было достаточно важно, чтобы грязь как бы была, но ее не особо было бы видно.

0: Окончательно джинсы обрели свою суперпопулярность благодаря, конечно же, Голливуду. Ну и в том числе музыке. В общем, Голливуд сделал их культовыми. После фильмов с ковбоями и бунтарями джинсы превратились в символ свободы и молодости. И сегодня джинсы носят почти абсолютно все. И музыканты, строители, студенты, и даже, я вам больше скажу, президенты государства. Редкий случай, когда рабочая форма стала мировой легендой.
1: Хит за хитом. На Топ-радио. В студии Сергей Литвинов. Каждый рабочий день с 12 до 15. За пультом. Сергей Литвинов.

от супер диджея в начале нового часа на топ-радио. Эксвелл, Робин Шульц и Дэвид Гетта. Прямо сейчас у нас не диджей, но очень талантливый и классный музыкант Крис Янг, который уже несколько предоставил нам возможность послушать своих треков на топ-радио. Некоторые, кстати, из них даже попали к нам в топ-20, пускай и не победили. У нас появляется этот музыкант с новым треком под названием «Танго». Крис Янг — это артист новой поп-волны, который делает ставку на атмосферу, ритм и эмоциональную подачу. Что касается трека «Танго», это история про притяжение между двумя людьми, где все похоже на танец. Шаг вперед, шаг назад, эмоции на грани и постоянное напряжение.

City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.

0: Армин Ван Бюрен сразу с двумя треками в нашем топе. Sunshine's on Me уже все доказал всем. 17 недель в топе пролетели очень быстро. Достиг он первой строчки с этим хитом за последнюю неделю. Немножко даже поднялся с 18 места на 16. Ну а на 15 у нас оказывается Like a Child. Первой неделе его еще один трек. Сразу рядышком два хита у него находятся, который только начинает
1: место номер 16.
0: Ровно год назад на этом же 16 месте был еще один супер-диджей Topic и Control of Me. Высшее место было третье, так выше и не поднялся. 12-я неделя была в чарте, и он опускался тогда с 11-го места.

курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него

0: этом часе мы поговорим, как сезон цветения деревьев и трав ставит под угрозу нашу с вами безопасность на дороге. Ну, а прямо сейчас о погоде на день сегодняшний, а также на финал этой недели. Следующие выходные в Латвии временами будет светить солнце, а осадков, вероятнее всего, будет немного. В четверг во многих местах ожидается дождь. На востоке страны прогнозируются грозовые ливни, местами на побережье – туман. Максимальная температура воздуха составит от плюс 12 градусов местами на побережье и до 20-24 градусов в центральной части Курзема и на востоке страны. В пятницу местами пройдет кратковременный дождь, а при умеренном западном ветре воздух прогреется до 17-20 градусов. На части побережья температура не превысит 12-16 градусов. Суббота может пройти без осадков, местами потеплее до 24 градусов. В воскресенье понижение температуры и, возможно, кратковременные дожди, а также порывистый западный-северо-западный ветер. В ближайшие ночи температура воздуха не опустится ниже плюс 5 градусов.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Сегодня днем в ряде районов Латвии рассеется облачность и выглянет солнце. Больше всего солнца сегодня в Курзаме. Местами возможны дожди, в восточных районах кратковременные сильные. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха в Курзаме и Видземе от 13 до 21 градуса, холоднее всего в прибрежных районах. По Земгале 16-18, в Латгале 16-20. В Риге без существенных осадков дует слабый северный ветер, а воздух прогреется до 17 градусов тепла.

и обещал в этом часе, но чуть позже расскажу, как влияет то, что все вокруг у нас цветет на водителей, на наше здоровье и на нашу безопасность, но сейчас другие автомобильные новости. Honda неожиданно дала задний ход в вопросе полной электрификации. Японский автогигант официально признал полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания к 2040 году не получится. Ранее компания обещала перейти исключительно на электромобили и машины на водороде. Но теперь руководство говорит открыто, рынок изменился, а спрос покупателей оказался совсем не таким, как прогнозировали несколько лет назад. Нынешняя ситуация не позволяет реализовать прежний план в заявленные сроки. И вместо полного отказа от бензиновых моторов, компания делает ставку на гибриды. К 2030 году собирается компания выпустить сразу 15 новых гибридных моделей. Причем речь идет не только о компактных автомобилях, но и о мощных версиях с двигателями V6. По сути, в автопроме начинается новая эпоха прагматизма. Многие производители понимают, массовый переход только на электромобили идет гораздо медленнее, чем ожидалось. Проблемы с зарядной инфраструктурой, стоимостью батареи и осторожность покупателей заставляют пересматривать стратегии. Теперь ставка не на полный отказ от ДВС, а на их эволюцию в составе гибридных систем. И, похоже, классический двигатель внутреннего сгорания, что не может не радовать, в том числе и меня, еще очень долго не скажет автомиру свое последнее слово.

0: Сергей Литвинов. Сергей Литвинов. И Автоклуб.
1: Весеннее цветение не только радость, но и серьезная головная боль для автолюбителей. Если пешеходы страдают от пыльцы максимум дискомфортом, то водители рискуют жизнью. По словам врачей, поленос напрямую угрожает безопасности движения сразу по нескольким причинам. Первое и главное – зуд, чихание и слезотечение сильно отвлекают от происходящего на дороге. К тому же отек слизистых и покраснение глаз мешают нормально видеть обстановку вокруг. Причем сам процесс чихания за рулем может длиться доли секунды, за которые машина проезжает десятки метров практически вслепую. Еще один скрытый фактор риска – сонливость, которую вызывают антигистаминные препараты. Врачи предупреждают, при тяжелой форме аллергии возможны приступы кашля, удушья и даже отек дыхательных путей, что за рулем абсолютно недопустимо. Все это вместе превращает обычную сезонную реакцию в прямую угрозу. Чтобы минимизировать проявление поленоза во время поездки, необходимо закрыть окна в машине, кондиционер включить в режиме рециркуляции, но с обязательно чистым салоном фильтров. Во-вторых, стоит надеть солнцезащитные или обычные очки. Они заметно уменьшают попадание пыльцы в глаза. Будьте здоровы и безопасной вам дороги!
0: Автоклуб «Сергей».

30 мая, сегодня день маленьких существ, без которых наш мир выглядел бы совсем иначе. Всемирный день пчел, который напоминает, эти насекомые не просто производители меда, а важнейшая часть экосистемы нашей планеты. И праздник был инициирован Словенией и поддержан Организацией Объединенных Наций. Пчелы опыляют огромное количество растений, многие фрукты, овощи, ягоды напрямую зависят от их работы. И у пчел есть свой язык танца. Они передают информацию о местонахождении цветов с помощью особых движений, которых мы, к сожалению, наверное, с вами не видим. По крайней мере, я никогда этого не видела. Одна пчела производит очень мало меда. За всю свою жизнь примерно чайную ложку. Все остальное — это результат работы целого улья.

0: Пчелы умеют узнавать лица. Исследования показали, что они способны различать человеческие изображения. Поэтому, если вы обидите пчелку, она вас может запомнить и вернуться уже не за медом. И не одна. Им угрожают пестициды и изменение климата. Сокращение популяции пчел вызывает серьезную тревогу у экологов и фермеров. Вот так вот крошечная пчела может влиять на целую нашу с вами планету. Ну, не только нашу, и их тоже.
1: За хитом.
2: Дневной эфир с Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топ-радио.

сейчас приготовьтесь, рубрика не звучит, и одолело меня желание именно вот эту композицию поставить в нашем эфире. Когда-то мы очень активно играли этот проект и пару треков, их самых популярных. Давно уже не звучит на топ радио. Super Good от Modo, культовый евроденс-проект 90-х из Италии у нас появляется прямо сейчас, который стал известен благодаря своему необычному стилю, жесткий танцевальный бит, немецкий язык и мощная клубная энергетика. Главный хит проекта, конечно же, Ein, zwei, Polizei, который в середине 90-х взорвал, скажем так, европейские чарты и до сих пор остается символом эпохи евроденса. Super Good продолжает ту же фирменную линию, быстрый ритм. Драйв. Само название переводится с немецкого как «супер хорошо» или «очень круто». Трек про энергию, уверенность и удовольствие от движения. Без сложной философии. Чистый танцпол и атмосфера рейвов 90-х. Вспоминаем, как это было на топ-радио прямо сейчас.

0: man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
2: Kavetri grupa Dr. Klūn priglašējot.
3: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
2: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.

Party Station. Рейтинг самых популярных хитов ТОП-радио. Один за другим. Прямо сейчас. Лидер этой недели. Место номер один.

0: Прошлую пятницу этот одинокий голубь заручился вашей поддержкой и уже не одиноким стал, и даже вовсе не голубем, а настоящим гордым орлом. Но название песни и текст не меняется. Это «Одинокий голубь» и «Диджей Жуков» на четвертой неделе. В нашем топе стал лидером со второй на первую, скинул «Локо-Локо».
1: Место номер один.
0: И у нас был новый лидер ровно два года назад от Артемас и «I like the way you kiss me» со второй тогда на первую. И всего лишь понадобилось этому треку еще меньше, чем «Одинокому голубю», только 3 недели для того, чтобы возглавить топ-20 топ-радио.

хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него на www.topradio.lv.

0: Великая классика. Это ATB Killer 2000 Millennium. Давайте с вами сейчас поговорим о погоде. Ну и я к вам готовлю автомобильные новости. Поговорим по поводу жизни в гараже. Можно ли жить, можно ли там прописаться, можно ли законно там находиться постоянно? Вот об этом совсем скоро. В предстоящие выходные в Латвии временами будет светить солнце, а осадков, вероятнее всего, будет немного. В четверг во многих местах ожидается дождь. На востоке страны прогнозируются грозовые ливни, местами на побережье туман. Максимальная температура воздуха составит от плюс 12 градусов местами на побережье и до 20-24 градусов в центральной части Курзема и на востоке страны. В пятницу местами пройдет кратковременный дождь, а при умеренном западном ветре воздух прогреется до 17-20 градусов. На части побережья температура не превысит 12-16 градусов. Суббота может пройти без осадков, местами потеплее до 24 градусов. В воскресенье понижение температуры и, возможно, кратковременные дожди, а также порывистый западный северо-западный ветер. В ближайшие ночи температура воздуха не опустится ниже плюс 5 градусов.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Днем в ряде районов Латвии рассеется облачность и выглянет солнце. Больше всего солнца сегодня в Курзаме. Местами возможны дожди. В восточных районах кратковременные сильные. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха в Курзаме и Видземе от 13 до 21 градуса. Холоднее всего в прибрежных районах. По Земгале 16-18, в Латгале 16-20. В Риге без существенных осадков дует слабый северный ветер, а воздух прогреется до 17 градусов тепла.

0: Автоклуб. С Сергеем Литвиновым.
1: В Латвии тема жизни в гараже периодически всплывает, особенно на фоне дорогой аренды и цен на недвижимость. Но юристы предупреждают, по законам Латвийской Республики гараж официально не считается жилым помещением, и постоянное проживание там может обернуться серьезными проблемами. Согласно латвийским строительным нормам и правилам эксплуатации недвижимости, гараж предназначен для хранения транспорта или хозяйственных нужд. Прописаться в таком помещении нельзя, а использовать его как полноценный квартиру юридически проблематично. Да, внутри можно поставить диван, холодильник или даже сделать ремонт. Но если помещение официально остается гаражом, жить там постоянно уже нарушение условий использования объекта. Главная проблема – требования безопасности. Большинство гаражей в Латвии не соответствуют нормам, которые обязательны для жилых помещений. Вентиляция, отопление, канализация, естественное освещение, пожарная безопасность и теплоизоляция. Кроме того, если соседи или руководство гаражного кооператива пожалуются в самоуправление, возможна проверка со стороны строительной управы или муниципальной полиции. В отдельных случаях владельцу могут выдать предписание устранить нарушение или вернуть помещение в первоначальное состояние. В теории перевести гараж в статус жилого помещения в Латвии возможно, но это сложная процедура. Так что идея дешево жить в гараже в Латвии может выглядеть заманчиво только на первый взгляд. На практике это риск штрафов, конфликтов и серьезных юридических проблем.
0: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.
0: Актуальные автоновости Латвии и всего мира. Это «Автоклуб».

0: новая песня Griffin. Так, давай проверять, какие микрофоны надо отключить. Алло, Никита, Никитушка.
1: Приветики.
0: Слышно?
1: Очень хорошо.
0: И сейчас все. Никита, привет. Следующие два часа в твои руки улетают. Я уже готов тебе передать это, так сказать, эфирное дело. Я знаю, что ты спец по велопрогулкам, а я автомобильный человек.
1: Я велолюб.
0: А я автолюб. Вот они и встретились. Как ты этот мир видишь через свои два колеса?
1: Ну, у меня много кардио в жизни, потому что за день удается часто 30 километров промотать. Ты представляешь?
0: 30 километров — это мне на автомобиле тоже 15 в одну сторону и в другую сторону от дома.
1: Но есть нюансы, Сережа.
0: Да, у меня прокачана только одна правая нога.
1: Каждому.
0: Да.
1: Ну, каждому бы.
0: Велосипед у меня тоже есть, дома стоит.
1: Я знаю, ты иногда приезжаешь на велосипеде.
0: Когда машина ломается. Но ну ломается вот. Она очень редко, потому что я не очень люблю велосипеды, как ты.
1: Да-да, я только на такси езжу, если четырехколесный транспорт.
0: А, даже так?
1: Ну, конечно.
0: Ясно. Слушай, ну, тут очень много ругают плявники Пурсимс. Перекопали...
1: Кто ругает, автомобилисты или велосипедисты?
0: Люди, пешеходы,
1: все.
0: Мамочки с колясками и велосипедисты. А-а-а. И теперь и я, потому что я тоже
1: покатался.
0: Да, да, и я понял всю эту боль, потому что я-то читаю новости, я только понимаю, что там происходит.
1: А это теперь... мы, Сережа, еще в метрополии, это столица. А представляешь, там, где не такое население, поскромнее, со статусом, условная какая-нибудь деревня или... какой-нибудь областной центр латвийский. Представляешь, там же... Там часто такие вот оказии на дорогах.
0: Думаешь?
1: Годами.
0: Ну, не знаю. Я, честно говоря,
1: я фантазирую.
0: Люблю. Ты...
1: Ну, но видимо... я знаю историю про деревни в Великобритании, где велосипед сослужил такую службу для демографии, что люди стали в конце 19 века приобретать велосипеды. Так. И после работы на велосипедах стали не пешком ходить к невестам за пару километров, а ездить в соседние села за 40, а то и больше километров. Ну, то есть для любви расстояние — это не вопрос. Тут вопрос времени, да? То есть тебе скоро на смену, ты далеко не пойдешь. И в результате это расширило демографию абсолютно. Многократно. Ну и к тому же у множества одиноких парней, заводских рабочих, появились возлюбленные. Весьма взаимно, поскольку, согласись, примелькались соседи, примелькались. А тут на красивом велосипеде с статной рамой такой, знаешь, двухколесный богатырь приезжает к тебе с цветами.
0: Ты себя сейчас рекламируешь, я не понимаю.
1: Это в Англии. Нет, я...
0: Ну ты так рассказываешь, как будто...
1: Я с цветами стараюсь не ездить, ты знаешь. Я стараюсь без цветов кататься. У меня... Я с двумя руками еле справляюсь, а тут если одна занята. Не-не-не, извините, никакой романтики.
0: А корзинка...
1: Корзинка — хороший вариант, да. Но это возрастной порог, который нужно, ну, как бы перешагнуть. Ты в молодости не можешь кататься с корзинкой, поскольку это кринж. Но потом, когда ты понимаешь, что это очень полезная штука, в нее можно положить и пакет с покупочками, и цветы, если ты едешь на цветание. Тогда, как это так называемое, окно Эвертона расширяется, и можно покупать корзиночку на велосипед.
0: Я, честно говоря, думал, мы быстрее закончим наше общение, потому что у меня впереди еще, скажем так, приветствие тем, кто вообще ни на чем не ездит.
1: Но я хорошую историю рассказал про...
0: Это идеально, замечательно.
1: Про любовь.
0: Ну, давай в своем эфире.
1: Договор.
0: Так вот, мы забыли еще про тех, кто на своих двух. Вот. Run! Всем пока. Далее у нас Никита Матвеев на своих двух. Я на четырех уезжаю. Ну и посвящаю следующую песню тем, кто на двух. Run, run!

0: вставай.
1: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом. Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи.

Работают абсолютно все приборы, отвечающие за качественную передачу звука, прекрасной музыки, порой даже интересных реплик. Добро пожаловать на дневную смену, друзья. Хочется надеяться. Да что я говорю? Конкретно, уверенно, железобетонно заявляю. А сегодня, кстати, Сереж, сегодня какой день? Среда? Сегодня среда, я боюсь ошибиться в таких элементарных вещах. Сегодня среда, самый экологичный день недели, друзья. Время подумать об окружающей среде. Окружающие, значит, должны быть экологичными.

0: Это важно. Выбирайте хороший коллектив, не общайтесь с отвратительными людьми, а если вас кто-то обижает, передайте ему от меня, что он по-французски мизерабль.
1: Дневная порция музыкального вдохновения.
2: Дневная

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. Сегодня в ряде районов Латвии рассеется облачность. Выглянет солнце. Больше всего солнце будет в Курзаме. Местами, возможно, дожди. В восточных районах кратковременные, сильные. Ветер северный и северо-западный. Температура воздуха Курзаме-Видземе 13-21. В прибережных районах немного посвежее. Земгале 16-18. Латгале 16-20. В Риге без существенных осадков дует слабый северный ветер.

На этой неделе я обещал демистифицироваться. Меня зовут Никита Матвеев. У меня отвратительный почерк. Я друг всех хороших людей. Чтобы вы понимали, я настолько хороший человек, что ваши моментальные фотографии в Инстаграме, вот эти. Знаете, я смотрю их. Будем знакомы и счастливы, друзья. Еще я вам вот какую музыку скоро поставлю. Тестостерон, малыш.

0: Приятно в погожую майскую среду немного-то пофристайлить, друзья. Сегодня прекрасный день. Знаете, сегодня 2 часа ходил пешком, слушал Водолазкина и Сорокина. Очень нравится слушать аудиокниги. Сейчас крохотный дисклеймер. Никого ни к чему не призываю. Дело в том, что пешие прогулки — это, конечно, здорово, но сегодня среда, друзья. Не забывайте о том, что мы с вами находимся в самой середине рабочей недели. И если достигать ачивочек, то вот когда, как не сейчас. Именно этого хочется пожелать. Если вы уже успели сделать большинство дел, которые на сегодня запланировали, настало время планировать вечерний досуг, гедонизм, эпикурейство и вот эти вот остальные известные боксеры.
1: Дневная порция музыкального вдохновения.

Сегодня Международный день пчел, друзья. Поздравляем вас. Что мы знаем про пчел? Ну, во-первых, пчелы — это шедевр маркетинга, поскольку, вспомните, чехословацкую мультяшку «Пчелку Майю». Посмотришь, и сразу же как-то меняется отношение. Понимаешь, что это прямо самая лучшая в мире пчелка. Она такая милая. Ну и когда, как не в день пчел, друзья, употребляйте мед, если у вас, конечно, на него нет аллергии. А впереди у нас роскошная музыка.

0: Дэвид Гуэта. Walk away. Музыкальное меню на пиковом уровне.
1: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
2: Ew, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
1: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
3: Утро начинается не с кофе, а с них.
4: Вот, вот это вот событие года, и там какой-нибудь твой кринж.
5: Там слово было цензурное написано, но мне в голову приходит, потому что нецензурное.
4: Подожди, ну.
5: Ну что-то
4: вроде того, что года?
5: Главный что? Раздолбай года, да, что-то в этом роде.
4: Я хуже вспомню, было бы, наверное, скажу. Или лучше было бы, если бы это был Казанова.
5: Ну да. Короче, да детям бы показывал. Да.
3: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
6: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
7: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
8: No 13. Līdz 26. Maijam papīra dvieļi Gritte White Rabbit. Viens rullis 2,99 € un grila piedarumiem atlaide līdz 40%.
9: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1019 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
10: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на тены и сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику. Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта. И воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
11: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 26. maijam LV veikalos kilograms banānu, oho, 1,99 € un 300 grami talsu pilnpiena biespiena, 1,29 €. 500 grami steika meleņu marinādē, 3,79 €. 3 veidu karamelēm Rošen cena sākot no 2,99 € un 250 gramu maltas kafijas Lavaca Oro vispār 5,99 €. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
12: Готов отрываться? Взрывайся, качай! Жги! Еще громче!

Колумбии тем временем живут бегемот. Так получилось, друзья. 80 особей из Колумбии. Потомки животных Пабло Эскобара. Они сейчас под угрозой, но у них есть шанс на спасение. Зоологи из разных стран выдвинули инициативу по спасению животных, и я надеюсь, они смогут провернуть трансфер бегемотов в зоопарки по всему миру. Это вопрос европейского, латиноамериканского, африканского, азиатского значения, друзья. Специалисты из этих географических объектов из Европы, Латинской Америки, вот это все, подтвердили готовность участвовать. Идет работа по распределению бегемотов с учетом всех нюансов. Вопрос только один. Откуда бегемоты в Колумбии? Это интересная история. Я не верю, что вам ее не рассказывали. Пабло Эскобар в 80-е годы чисто поржать завозит несколько бегемотов из Африки на свое ранчо. Все гости, которые к нему приезжают, Пабло такой: смотрите, какой я богатый, у меня даже бегемоты свои есть, чем вас еще удивить? И когда Пабло Эскобара арестовали, он редкостный безобразник был всегда, и правительство поместье конфискует, а бегемоты, не будь дураком, да разбегись в разные стороны. Иначе их признают сообщниками. Кому нужны проблемы? Так вот, они расселились вдоль реки и стали жить-поживать, природный баланс нарушать. Они серьезный ущерб местной экосистеме наносят, они уничтожают растительность. Ну и разумеется, это же бегемоты. Они реку что? Загрязняют. Видели бегемота? В общем, власти пришли к выводу, что стерилизовать их недостаточно. И теперь бегемотики в опасности. Их 80 особей. И мировое зоологическое сообщество спешит им на помощь. Давайте пожелаем бегемотикам спасения и хорошего денечка. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк.

Друзья, это Инна, румынская звезда танцевальной музыки. А с какие звезды нас впереди с вами ожидают? Давай послушаем. Stronger than before. Superfly, Love Struck.

0: это ждет вас совсем скоро.
1: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 25. maijam. Augsti kūpināta laša filēja Rimi 500 grami 9,99 €. Maltā kafija Lofbergs Karisma 500 grami 5,99 €. Sarkanā paprika 1,99 € kilogramā. Rimi.
2: Мир мчится вперед с невероятной скоростью. Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, а мошенники становятся все хитрее, придумывая новые схемы.
3: Будь на шаг впереди. По вторникам утром сразу после 8 слушай топ-радио Morning Show. Код мошенника. Вместе с Элвисом Страсденшем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
2: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нашими партнерами. Банком Луминор и бюро

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

джинсы зарегистрировали как форму одежды. Брюки на заклепках. Сегодня день рождения у джинса, друзья. Брюки с заклепками, радио с огоньком, музыка с басами. Вот что нас ожидает впереди. Я чувствую, когда ты танцуешь классно так.

Лондонский Арсенал выиграл английскую премьер-лигу. Даже если вы не любите футбол, мы должны обсудить это, поскольку 22 года этот клуб искал себя. 22 года. Последний раз они выигрывали английскую премьер-лигу еще до того, как Месси стал звездой футбола, правда, другой команды. Но кто сейчас уже об этом говорит? Сейчас все взгляды на Лондон там наконец-то празднуют. Там потрясающее событие, поскольку на момент, когда лондонский Арсенал выигрывал английскую премьер-лигу в последний на этот момент раз, это была абсолютно безупречная команда. А затем начались, друзья, наши любимые американские горки, когда сначала прекратилась серия впечатляющих побед, перестали выигрывать трофеи, затем все ниже и ниже к плинтусу, и в один момент чуть ли не как Тоттенхэм стали пикировать, а потом шаг за шагом оказались там, где сейчас находятся. Прекрасная история успеха. Нам с вами есть что посмотреть, чем вдохновиться. Давайте сегодня будем как Арсенал. Удачи всем, хорошего, прекрасного окончания. И чтобы трофеи над головами блестели так, словно это вы выиграли премьер-лигу, а не Микель Артета со своими парнями.

0: places. Tiesa. Джон Ньюман, дамы и господа. What would I do? В кратчайшей перспективе глазом моргнуть не успеешь.
1: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
2: Что делает Биг Банк?
1: Платит своим клиентам.
2: Биг Банк платит своим клиентам?
1: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
3: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
4: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 26. maijam LV veikalos kilograms banānu, oho, 1,99 centi un 300 grami talsu pilnpiena biezpiena, 1,29. 500 grami steika meleņu marinādē, 3,79. 3 veidu karamelēm Rošen cena sākot no 2,99 un 250 gramu maltas kafijas Lavaca Oro vispār 5,99 €. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem. Kelly.

0: tīklā. Atbalsta Star FM, Delfi, JaunCLV.
1: Radus dānā dēlam spēļu loku un bultis. Sīkais indiāns ņemas visu dienu šai pa bundžām un māsas lellēm. Pēc brīža ienāk iekšā tāds sastresojies. Es prasu, kas par lietu? Viņš ar pirkstu parāda uz mašīnu. Skatos, neko neredzu. Pieeju tuvāk, logā mazs smuks caurums. Izrādās, ka tās nebija spēļu bultis.
2: Neticami. Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko iegādēji. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam. Īsie gurķi. 1,99 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas. 2,99 € kilogramā. Tilzītes siers Farm Milk. 43%. 4,99 € kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Встречай лето вместе с Юск. Создай настоящий уют в своем саду, на террасе или балконе. У нас есть все. Стильная садовая мебель, шезлонги, навесы, зонты и яркие аксессуары. Скандинавское качество и всегда низкие цены. Ждут тебя в магазинах Юск и на сайте Юск.ЛВ.
5: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
6: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
5: И вообще, что нового в моем Go3 телевидении?
6: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на Go3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
5: Слушай вместе с Go3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
7: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника молоко 2 литра, €39. Куриные яйца 10 штук, €99. И апельсиновый сок 1 литр с Лидл Плюс, €39. Лидл.

В эфире, как всегда, столько всего. В эфире, как всегда, к 5 часам ближе, только чувствуешь себя по-настоящему проснувшимся. Это замечательное чувство. Совсем скоро Артем Демьяненко появится в студии Топ-радио, дамы и господа. Это значит, что прям все точно начнется. Серьезно. Обратите внимание, какая классная погода за окном. И с каждым днем все краше по утрам. Запреют озимы, рассупонится солнышко. Обнимемся завтра, продолжим вечериночку. Всем хорошего окончания этого рабочего дня.

0: Вечернее радиошоу представляет РД Электроникс. Следуйте за новыми технологиями с нами.
1: РД Электроникс – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.

Ну как nothing left? Я понимаю, что уже середина рабочей недели, но это же еще поработать надо немного. Для многих уже рабочий день заканчивается. Мои с вами два часа только начинаются. Вечерний драйв. Поехали. WhatsApp 250037.

Но не обязательно, чтобы было скучно или грустно. Вы уже последовали примеру Филат Фекара, совету, включили музыку, включили правильную станцию ТОП-РАДИО.

середина рабочей недели. I had a dream. Самое время помечтать под новиночку, например, от Ed Sheeran, Martin Garrix. Repeat it. 2:05:37. Как ваша среда? Да, это маленькая пятница. Едем дальше.

И прежде чем мы отхлебнем немножечко эспрессо у Сабрины Карпентер, пообщаемся сегодня, надо озвучить, что я сегодня напридумал. Так, добрый вечер нам пишет, добрый вечер, куда вы сегодня собрались? Сегодня в календарях подглядел, кстати, кто сегодня в джинсах, да, я думаю, большинство. День рождения джинсов, 173 года этой удобной одежде сегодня, но не это я заметил. Сегодня больше всего, сегодня день крепкой дружбы. Вот про друзей много чего можно рассказать, но я думаю, что-нибудь такое. Например, у нас крепкая дружба, несмотря на что, да? Это мой лучший друг, но есть свои нюансы. Или это моя лучшая подруга, но есть свои нюансы. Мы, никто из нас не идеален, да, есть свои какие-то приколы в дружбе. Можно также поговорить на тему, да, который друг, который вас знает слишком много, да, есть настолько близкие друзья, которые порой думаешь так, слишком много он про меня знает. В общем, сегодня все про дружбу. Друзьям передавайте приветы. Сегодня 20 мая, день крепкой дружбы. Ну и давайте немного эспрессо и Сабрина Карпентер. Поехали!

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио погоде. Тем вечером в Латвии переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Северный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха на территории Курзема от 12 до 15 градусов. В Латгале 11-14. В Земгале, Витцема, а также в центральной части нашей страны температура воздуха этим вечером от 11 и местами до 14 градусов.

Сегодня говорим про друзей. Международный день дружбы. Сегодня моя подруга знает обо мне столько, пишет Марина, что если мы когда-нибудь поссоримся, даже не знаю, что делать. Наверное, на этом и держится ваша дружба. 2:05:37. Давайте все вместе под Дэвид Гетта, Хайптон и Бонни Тайлер. Среда, маленькая пятница. Какие у вас планы на сегодня? Together. А, ну да, и как обычно, если есть актуальная дорожная информация, не забываем сообщить, поможем друг другу добраться из пункта С в пункт Е или еще куда-нибудь, или из БА, А в Б, в Г. 2:05:37 для ваших сообщений также. Привет и поздравляю.

I'm gonna give you a lick with my razor tongue. DJ Mendes, razor tongue. Сразу после рекламы Ваня Дмитриенко и Салуки Ладони. Новиночка Calvin Harris.

0: после рекламы.
1: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam Aveņu tomāti 1,99 € kilogramā. Čipsiem Lay's 40% atlaide. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Fiskas. 5 veidi. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1,19 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: КВ-3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
4: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
3: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах «Рими».
5: Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
6: Grila sezona ir spilvi sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
7: Spilva labi, iet kopā.
8: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipar, lai iepirktos?
9: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
8: Ko? Tiešām?
10: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
11: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam! Par īpaši karstām cenām!
12: No 13. līdz 26. maijam cepam desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa. Divi veidi, 300 gramu, 2,19 € un cūgaļas šašliks majonēzē Rīgas miesnieks 800 gramu, 5,49 €.
13: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1,219 € vai Galaxy A37 tikai par 299 €. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 € otru tādu pašu saņem tikai par 1 €. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
14: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на тены и сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику. Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта. И воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.

Runaway, 17:49 уже на часах. Максим пишет: друг — это человек, который сначала скажет, лучше не делай этого, а потом все равно поможет. Сегодня все про дружбу. Сегодня день крепкой дружбы. Как началась ваша самая крепкая дружба? С подругой дружим с самого детского сада, пишет Оля. 2-5-0-3-7. И еще один свежак от Calvin Harris.

0: информации.
1: Дорожную информацию представляет Евролом.
0: Топ радио, дорожная информация, пробки в Риге на Краста, от Пурвиша до железнодорожного моста, также Густва, Замоглагатва, от Ирицю до Бривибас, на Матьса, от Бривибас до Чака, островной мост, от Луца в Саладульце, Телц, движение затруднено, также на Густва, Замоглагатва, от Гауяс до Бривибас, телефон для дорожной информации 250037.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и КАТ Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Вечернее радиошоу. Вечернее радиошоу представляет РД Electronics. Следуйте за новыми технологиями с нами.
1: РД Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или Покоматы по всей Латвии.

Топ-радио, дорожная информация. Пробки в Риге на Краста от Пурвиша до железнодорожного моста. Густава, Земгалагатва, от Ирицу до Бривибас. Островной мост от Луцавсала до улицы Телц. На Сенчу от Мира до Бривибас. Также Золы Тудес от Грамзда до Ростокас. Движение затруднено. Телефон для дорожной информации 250037.

0: платим за металл еще больше. Юрмосгаз В16 и Катлокална 8Б. Звони 28-48-48-48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: All-time favorites.

разе давайте из теплой Барселоны в снежный Castle in the Snow от Кейт Бостони. Свет пишет, с возрастом друзей становится меньше, зато качество дружбы растет и становится крепче. Сегодня все про дружбу. Сегодня не только Всемирный день пчел, кстати, да. Всем пчеловодам привет. Есть пчеловоды? Нас слушают пчеловоды? Сегодня Международный день крепкой дружбы. 2:05:37, передайте привет друзьям и расскажите, что творится на дорогах. Поехали дальше.

же лирическом настроении, по крайней мере, еще один трек. Спокойный Адам Ламберт и Ghost Town, хотя потом он раскачает. Мы с подругой вообще разные, постоянно спорим, но именно поэтому нам не скучно, пишет Алина. Передайте привет моей лучшей подруге Кристине. 2:05:37. Что творится на дорогах в эту маленькую пятницу? И какие у вас планы, можете поделиться. Это «Вечерний драйв», с вами я, Артем Демьяненко. Продолжаем вместе с...

вашего сада. Роботы, газонокосилки, пилы, садовая техника, инструменты и мебель – все для вашего идеального участка. И бесплатная доставка в магазины RD Electronics по всей Латвии. Так что выбирайте и заказывайте уже сегодня на...

0: эти и другие треки сразу после рекламы.
1: City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
2: Еще мощнее, еще энергичнее! The Prodigy!

Осадки в центральной части страны. К вечеру осадки перемещаются в восточную часть страны. Северный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха завтра днем на территории Курзыма от 13 до 16 градусов. В Ладгале 15-18. В Земгале, Видземе, а также в центральной части нашей страны температура воздуха завтра днем от 11 и местами до 14 градусов.

С этой ночи начинается лето. 11 дней до лета осталось. Это Джонни и Ты Пари. Давайте еще один летний трек про сочный сахарный арбуз от Harry Styles и Watermelon Sugar.

0: 13,59 eiro un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maksima.
1: Ты слышала, что Big Bang платит своим клиентам?
2: Что делает Big Bang?
1: Платит своим клиентам.
2: Big Bang платит своим клиентам?
1: Да, Big Bang платит своим клиентам.
3: Да, все верно. Теперь Big Bang предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Big Bang. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.